0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear. Though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Привет, человечество! Говорит и показывает нейросущность Арсенала. Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за братство.
4: На рок-арсенале.

0: обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
4: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
3: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность». If you could find...

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ, пишет Е1. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловской области – Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трошкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трошкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021-м, с 23-го по 25-й годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На втором месте президент компании Intec Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
1: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Пора нам потяжелее забабахать. Давите.
4: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM.
2: Now when I was a little boy,

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром выли сирены. В регионе был объявлен режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер сообщил об этом в 6 часов 11 минут. В сети есть видео из разных микрорайонов, где отчетливо слышен звук сирен. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными. Через час 20 власти дали отбой, режим продлился менее полутора часов. В целях безопасности аэропорт Кольцово временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов. Ракетную опасность сегодня утром объявили еще в 5 регионах России. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно постовые наряды. Экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону ВИЗа Правобережного. Пока конкретного названия у будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 300 000 рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Присоединяйтесь к нам. Ваши свидетельства, ваши вопросы, ваше мнение, ваши соображения, все, что касается автомобилей и околоавтомобильной тематики, присылайте на плюс 7-908-909-104.5 в виде сообщений. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Все ровно для того же существует, для ваших вопросов, мнений, соображений. Ну, начинаем с топливной переклички, потому что, например, портал Е1 уже который день нас пугает очередями всякими разными и за пределами Екатеринбурга, и в Екатеринбурге публикуют какие-то видео, какие-то свидетельства. Не знаю, правда это или нет. Ну, в смысле, наверное, правда, раз есть видео. Но, тем не менее, насколько проблема серьезна, ну, такой вопрос-вопрос, потому что в правительстве, например, в Свердловской области сказали, что посылают отдаленные территории бензина столько же, сколько посылали, например, в прошлом году. Ничего не изменилось. Вот что там происходит на топливном рынке Екатеринбурга и Свердловской области? Сообщайте нам. Ваши свидетельства как раз будут важны для этого. Где есть бензин, где нет бензина, куда соваться, куда не соваться. Ну, вот примерно
6: так. Я тебе могу только свои наблюдения московские. Да? В Москве давай. Кризис, видимо, отступил. Вот, ну, пришел в Екатеринбург при этом. Да?
5: Ну, как погода, знаешь, вот, переходит.
6: И, знаешь, да, вчера ездил, и бензин есть практически на всех заправках. И нет очереди. Вот очередей как-то, они резко куда-то исчезли. Вот у меня заправка около дома, которая я вижу
5: бензин
6: постоянно.
5: Бензин появился,
6: да,
5: вот. Очереди исчезли.
6: И да, там не было вчера очереди, ехал мимо, три машины буквально стояло. Mm-hmm. Три машины, это не очередь. Чего уж там скрывать-то, да? Это вообще рабочая
5: ситуация. В обычае это, да, в принципе, времена обычная, это, да. Так и происходит, да.
6: Да, поэтому вроде как что-то нормализовалось. При этом на юге нашей страны вот ситуация напряженно остается. Угу. Вот и в телеграм-канал Максавто вчера мы выкладывали свидетельство очевидца, да, как нас маркируют. Класс топлива.
5: Как узнать, какой же бензин ты заливаешь? Вот, пожалуйста, на тебе бумагу нечитаемую и разбирайся.
6: Прямо на колонке наклеили в файлике листочек, напечатанный на принтере, работающий на последнем дыхании просто, да, вот. Там указали, что вот реализуем топливо класса 4, но точнее вы можете посмотреть, как соответствует, но 2, 3 или 4 на уголке потребителя, да. Mm-hmm. То есть понятно, что это не топливо класса 5, вот, а какое, вот это тоже вопрос, я так и не понял, какое топливо там реализовали.
5: Ну вот, это к тому, что вот все советуют, да, посмотрите, какое же топливо вы заливаете, для этого должны быть документы. Вот вам документ, на, читай.
6: Да, да.
5: Если сможешь разобраться в нем. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Сергей сообщает про путешествие свое. Добрый день. На днях вернулся с Эльбруса. Ездили туда на авто. Добрались без проблем. До Ставропольского края заправлялись на Винках. В Татарстане вообще нет проблем с бензином. А вот обратно через Дагестан, Астрахань. В Дагестане заправок много, но в принципе нет бензина дешевле 100 рублей. Астраханская область, это жесть, очень мало заправок и нет бензина. В итоге кое-как нашли заправку по 150, дальше уже лучше. Волгоград, Саратов, Самара, бензин хотя бы по 100-120 появился. Очень поразило обилие дорогих китайских автомобилей на киргизских номерах в Дагестане. Порадовала платка, очень экономит время. Платка,
6: ну, платная дорога.
5: Платная дорога. Ну, все, я не всегда улавливаю новые слова. Вот уже научились называть платками.
6: Ну, да. В Дагестане действительно есть особенность. Там очень много автомобилей на киргизских номерах. Вот люди считают, что они смогли найти решение обхода утилизбора и всего остального. Но я думаю, что эта история очень
5: временная. Таможенники исправят.
6: И я думаю, что все это поправят действительно, так как так делать нельзя. Да? Эта схема, она, ну, такая, она на первый взгляд кажется вполне работающей и нормальной, но если так посмотреть внимательно законодательство и таможенного союза, да, эта схема абсолютно нерабочая, и наступит рано или поздно.
5: Государство день, об этом знает.
6: Это то же самое, знаешь, было несколько лет назад автомобили из Армении активно uh-huh. гоняли, да, когда ставили на армянский учет, и граждане России здесь ездили на армянских номерах. Вот, и схему достаточно быстро прикрыли. Вот сейчас uh-huh. таких автомобилей просто единицы.
5: То есть в Киргизии уже пытались разобраться чуть ли не в прошлом году вот с такими вот схемами.
6: Ну да, да. Ну, видишь, вот в Дагестане как-то это приобрело такой массовый характер. Uh-huh. То есть этого нет нигде, да, но в Дагестане это есть, и, по всей видимости, это пока еще осталось там. Вот, ну, история, я думаю, что временная. Знаешь, у меня недавно тоже такое автопутешествие один знакомый uh-huh. совершал и рассказал такую интересную историю, что заехал на заправку купить хот-доги, грубо говоря, да, uh-huh. потому что на стеле были нули. начал разговаривать с сотрудниками СС.
5: А им
6: любезно заправили, да,
5: вот, для своих.
6: То ли 10, то ли 15 литров. Да. Объясняли они это тем, что бензина у них мало. Если они сейчас табло включат, то
5: все, он кончится.
6: За 20 минут он вообще закончится, в принципе. Да. А тут он хоть как-то есть там для своих. То,
5: для быть. Тех, кто покупает хот-доги.
6: Вот-вот. Такой лайфхак, да. Если даже нули, можно иногда заехать и любезно попросить. Спросить, по крайней мере. Может быть, найдется там десяток литров.
5: Наскребите, пожалуйста, мне чуть-чуть бензин.
6: То есть, вот и такие вот истории тоже, оказывается, бывают.
5: А это не доп. Услуга навязанная? Хот-дог? Бензин за хот-дог?
6: Слушай, ну, это же не просто хот-дог купить, да. Это же еще и общение.
5: Еще поговорить.
6: Нужно расположить к себе оператора.
5: Какие радости коммуникации открываются, немеренные в связи с бензином. Башнефть на космонавтов залил 30 литров в 5 часов утра, только привезли в 8 утра, бензина уже нет. На Газпром в 8 утра очередь метров 200. Кстати, именно газпромские заправки, видимо, потому что, ну, там самая оптимальная стоимость, они фигурируют в сообщениях о длинных очередях. Хотя,
6: может быть, не знаю, что связано.
5: Вчера выкинули бензин на заправке Росбашнефти. Как обычно, длинные очереди, выходящие на трассу, были, Коля сообщает. То есть, в Свердловской области все-таки есть определенная проблема, ну, или ажиотаж. Потому что вот такие сообщения, они же подогревают еще. Вот сейчас у нас все кончится.
6: Ну, конечно, да. И даже если человеку не нужен бензин, он там крайне редко пользуется автомобилем, читая сообщения в СМИ, иногда возникает желание поехать, знаешь... ты бы знал, как боролся вчера с собой, чтобы не заехать на заправку и не заправиться до полного бака.
5: Вот,
6: понимая, что у меня влезет литров 10 всего лишь, знаешь, но едешь, очереди нет, бензин есть, вот думаешь, можешь заехать сюда.
5: А потому что ты часто новости читаешь еще к тому же.
6: Вот видимо, у тебя,
5: да. Деформация небольшая.
6: Профдеформация, да.
5: Плюс 7-908-909-104-5. В том числе напишите вашу стратегию, как вы заправляетесь. Вот боитесь, не боитесь. Если запаслись, то тоже сообщайте об этом. Все, что касается топлива, и не только топлива, а вообще автомобильного мира, сообщайте нам. Про другие темы поговорим. Возле Урфу, где собираются любители ночных гонок и дрифта, установят препятствия на дорогах. Ну, то есть завалят, как говорится в сообщении, лежачими полицейскими.
6: Угу. Ну, чтобы не было. Полусферы можно какие-то ставить. Там, в принципе, там технических средств организации движения много, да.
5: Пару лет мы обсуждаем, что же делать с площадкой Урфу. Там хотели поднять вообще всю парковку. Ну, то есть сделать вот это вот препятствие. Ну, скажем так, повыше сделать саму парковку.
6: Приподнять.
5: Чтобы люди не дрифтовали. И вот сейчас хотят лежачими полицейскими все урегулировать.
6: Ну, это эффективно, на самом деле. Если не есть, да, то с дрифтом уже не получится. Там до сих пор собираются, да, я насколько понимаю?
5: Вот. Сообщают.
6: Люди, да, местные жители постоянно жалуются на все это, что там то кальяны курят, да, то дрифтуют, там, то еще каким-то непотребством занимаются. В общем-то, такое место притяжения такое самое настоящее.
5: Ну, так студенчество, это что ты хочешь? Оно же... тянется к альма-матер другими способами,
6: да.
5: Но тем не менее как-то тянется. Ну, посмотрим, будет это эффективно или не будет, потому что проблема есть, конечно, для тех, кто живет рядом. Это и громкая музыка, это не только дрифт. Это вообще, в принципе, шум, который производят вот эти вот товарищи. И про шум как раз хотелось бы поговорить. Новое предложение есть от депутатов Госдумы. Группа депутатов внесла законопроект, в котором речь идет не о самом шуме даже, вот, чтобы наказывать за шум, а о правомерности внесения изменений в конструкцию машины. То есть предлагается добавить в статью 12.5 несколько пунктов, а именно наказание за управление авто с прямоточным глушителем, штраф 100 тысяч рублей, за повторное нарушение, конфискация предмета правонарушения, ну, то есть глушитель.
6: Это что ж, не расстреливать-то сразу, знаешь?
5: Знаешь, когда просыпаешься ночью, хочется и вот вплоть
6: до
5: высшей
6: меры. Нет, я
5: думаю,
6: что под конфискацией имеется в виду не глушитель, а полностью автомобиль.
5: А юристы некоторые, вот российская газета пошла по юристам, мы спросили, она сказала, вот так, как сформулировано сейчас, но это все-таки законопроект, это пока еще не закон, да, его можно и поправить. Пока это звучит так, как будто нужно на 90 дней конфисковать именно средство правонарушения, глушитель прямоточный.
6: Ну, не знаю, мне кажется, не пройдет та норма, тем более с таким наказанием штраф 100 тысяч рублей, да, у нас за еду в нетрезвом виде меньше наказывают, хотя, mm-hmm. если по степени опасности посмотреть, что опаснее, да, вот, mm-hmm. и, ну, вообще, по степени опасности наш КАП очень интересно так на него смотреть, там, та же самая парковка на месте для инвалидов 5 тысяч рублей, да, проезд на запрещающий нас в топоры первый раз 1500 рублей.
7: И, потому что чаще...
6: Что опаснее, да, возникает вопрос. Вот, ну, если по такой логике исходить, mm-hmm. что, да, чем опаснее правонарушение, тем жестче должно быть наказание. Mm-hmm. Вот такая логика в КАП отсутствует.
7: Там но статистика, здесь видишь, сколько люди много. Паркуются на местах для инвалидов. Не так часто, а вот на красной происходит чаще. И будет да, недовольство.
6: То есть социальная функция.
7: Социальная функция, да, регулирование социальное. Мне кажется, все понятно.
6: Ну да, а тут глушитель 100 тысяч сразу. Вот,
7: сколько? Какому количеству людей мешает этот глушитель? Вот ты представь, просто вот социальная опасность этого всего негодяйства человека, который мешает людям спать.
6: И согласен пугает их. С тобой, вот, но я против штрафов 100 тысяч все равно.
7: Ладно, 100 тысяч против. Но вот сама по себе идея, почему говорят, что, возможно, как раз с этой стороны эффективнее. Понятно, про музыку мы ничего не можем сказать. Когда человек слушает музыку в машине, ну, слушает, я не знаю, как это... Это называть слушать тоже очень сложно иногда. А бывает, да, когда вот все эти басы, все на 5 кварталов все это разносится.
6: Ну, да.
7: Это довольно сложно, но это как раз вопрос о шуме, о тишине. Тогда должны уже включаться.
6: Ну, слушай, уже есть действующее законодательство, в принципе, да, и даже в некоторых субъектах проводят mm-hmm. рейды. В Свердловской области, по-моему, не было ни таких рейдов. Санкт-Петербург у нас в прошлом году этим все активно занимался.
7: Да-да-да, они хотели быть флагманами.
6: И, ты знаешь, здесь же вопрос неотвратимости наказания, то есть не в размере mm-hmm. штрафа дело, да. Просто если вы наладите систему, которая позволит все это нормально администрировать, то и проблема уйдет. Видишь, ну, с камерами хотели mm-hmm. Все это администрировать и использовать камеры для выявления таких правонарушений. Ну, что-то пока идет... Не так. Вот сообщали о том, что в Москве там 2 камеры установили в тестовом режиме, вот, ну и потом после этого новостей никаких не было, а это еще в прошлом году было.
7: А у нас частенько так происходит. Мы сейчас протестируем и все.
6: Ну вот, видимо, что-то с тестированием не так.
7: То есть эксперимент пока не удался.
6: Возможно. Мы не знаем, но возможно.
7: Ну, нам бы, наверное, отрапортовали, что все хорошо, и что вот людей начали штрафовать за это дело. А тут вот с другой стороны подошли с технических, так сказать, вопросов. Если у тебя внедрение в конструкцию, то есть ты установил себе вот этот прямоточный глушитель, то тогда ты будешь наказан.
6: Слушай, ну давай тогда еще надо ввести определение, что такое прямоточный глушитель.
7: Вот.
6: Если у тебя есть банка резонатора, например, да, то это уже не прямоточный глушитель. Может, у тебя насадка на последней части вот этого глушителя. Mm-hmm. Глушитель это же такое устройство, это же просто труба, да. Mm-hmm. Там он включает в себя и резонаторы включает, и там катализатор туда же можно, в принципе, отнести, хотя он к глушению звукодвигателя не относится, да. Допустим, у тебя есть резонатор, есть, который гасит?
7: Ты пропал. Ты завис.
6: Тоныб.
7: Стоп.
6: Ну, еще раз. Более...
7: Все, 3 секунды, ты зависал. Давай вернемся.
6: Так, хорошо. Да. В общем, если после резонатора ты поставил угу. побольше трубу, да, штаны так называемые поменял, угу. то у тебя будет громкий выхлоп. При этом у тебя не прямоточный глушитель угу. фактически. То есть здесь вот тоже, знаешь, прямоточный. Именно поэтому в законодательстве у нас указано, да,
7: вот,
6: про
7: самое
6: мощность
7: главное,
6: выхлопа, громкость выхлопа.
7: Самое главное, ты сказал, поставил. Вот если в конструкции не предусмотрено, а ты поставил, значит, это что? Вмешательство в конструктивные особенности автомобиля.
6: Я еду на условном китайском автомобиле. Кто его знает, что там предусмотрено?
7: У нас есть золотое правило. Вот это, помнишь, мы обсуждали, что сейчас будут проверять автомобили на соответствие вот этим всем спецификациям. Поэтому, знаешь ли. Если озаботиться, то можно. Кто бы? Другой вопрос.
6: Не знаю.
7: Ну, на самом деле, бороться с шумом я только за, потому что иногда прям совсем люди теряют какие-то берега и ездят по ночам вот с таким вот звуком нехорошим. А это мешает людям. Ладно, хорошо. Вагран пишет, раньше в автосалонах комплект зимней резины за манухой был, теперь полный бак.
6: Тоже, а уже есть такие
7: предложения, не знаю, да? Не прям? Знаю, может, шутит.
6: Интересно.
7: А было бы неплохой ход. Никодим сообщает.
6: Все же знают, да, что когда новый автомобиль покупаешь, очень часто на этом экономят. Понятно, что нет цели заправить, да? Там на горящей лампочке еле-еле там дотягиваешь до ближайшей заправки. Вот, то есть сейчас это действительно может стать квестом.
7: Жена заехала на заправку. Никодим пишет, где не было ни одной машины. Поинтересоваться, где есть бензин, а ее залили до пробки.
6: Вот, видишь, вот.
7: А на табло она никогда не обращает внимания. То есть она не смотрит на табло, просто приезжает, говорит, есть бензин? Нету. А где есть? Вот сообщает там, где есть.
6: Слушай, вполне возможно, это и есть лучшая стратегия сейчас в современное время.
7: Абсолютно, да. Никита про лежачих на Урфу пишет, что это безумно плохая идея. Мало того, что на конечные автобусы не могут заехать в карман из-за припаркованных, так еще и нужно и пробку создать из-за горя дрифтеров. Ну, то есть, если будет много лежачих полицейских, то это будет проблема не только для дрифтеров, но и для общественного транспорта, например.
6: Ну, возможно. Ну, мы не знаем, каким образом все это будет организовано, и здесь вот можно только догадываться, как все это организуют.
7: Вот Коля, кстати, наверное, со мной согласен. Там, возможно, логика в том, про штрафы, что считать нужно не по размеру штрафа, а по произведению штрафа на вероятность попасться. Ну, вот, да, чисто социологическая быть, да. Такая функция. Вот, видишь, не все мы знаем, наверное, о том, как формируются штрафы. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Про другие темы поговорим. Таксомоторные компании по запросу «Автоньюз» раскрыли список самых надежных кроссоверов, которые, ну, понятно, в такси используются, и чем дольше ездят, тем они надежнее. Но там есть небольшая разница, да, у разных компаний в том, какие они назвали марки модели, но, тем не менее, примерно выделяются «Джили Кулрей» или «Билджи X50», иногда X70,
6: По надежности,
7: да. То есть, ну, что на них можно положиться, что они долго хорошо себя ведут. Tenet T7, Havail Geleon. Вот примерно так.
6: В принципе, не удивительно, да. Вот и когда они самые как раз в 22-м году китайские автомобили приходили, очень многие как раз вот и ждали вот этих настоящих тест-драйвов от таксистов. Потому что действительно автомобиль такси проезжает намного больше, чем мы с вами все, да. И это такое самое настоящее полевое испытание для двигателя, для коробки, там, для всего остального.
7: Поэтому можно опираться вот на эту статистику при выборе автомобиля себя, если кроссовер хотите. Ну, слушай, Хавейлов, да, много в такси, вот точно
6: могу сказать. Билджи, на самом деле, очень много в последнее время появилось, так вот как-то активно достаточно. Да, они идут, их производят в Беларуси на совместном предприятии Джили, естественно, там, да, вот. И отзывы, по крайней мере, о них очень даже хорошие.
7: То есть, если хотите подбирать автомобиль, кстати, если вы подбираете автомобиль, то тоже напишите ваши вопросы, может быть, плюс 7-908-909-104.5, сюда их направляйте в виде сообщений, то опирайтесь в том числе и на статистику такси.
6: Это самый Tenet T7, да, Tenet T7, если кто-то еще не успел привыкнуть за год до существования этой марки, то это всем известно Chery Tiggo 7 Pro, по-моему, или Pro Max, там я в них
7: всем известная
6: всегда. Вот, она же известна была как X-Sight, например, да, тоже такая марка. Не так давно видел в городе, очень удивился, да, что все-таки вот кто-то покупал эти автомобили. И также она известна, как несколько экземпляров там АвтоВАЗ выпускал под брендом Lada. Ну, их там совсем единичные какие-то, 70 машин, что ли, там, и оставили их все при заводе.
7: Пауль Зиберт сообщает, пару недель назад оказался вечером на Свердлово, не завидую жителям тех домов, байкеры штук по 20 носятся с дикими звуками. Пауль Зиберт, мы недалеко друг от друга живем, насколько я понимаю, да, давно общаемся в нашем эфире, у нас тоже байкеры чудят.
6: Слушай, мотоцикл всегда хорошо слышно, если есть хорошая прямая широкая улица, да, то, естественно,
7: на несколько кварталов
6: водитель мотоцикла, все, да.
7: Они еще пачками ездят иногда.
6: Выкручивая ручку, да, вот создает помехи всем окружающим.
7: Да, в нынешних условиях, напомню, в некоторых регионах, в Крыму, в Белгородской области, насколько я помню, запретили по ночам байкерам ездить, потому что они создают лишнюю тревогу из-за того, что очень, когда вместе они особенно похожи, это на звук сирены.
6: Ну, на звук.
7: Ну, вообще, скорее, на звук и беспилотника, и да. Сирены, ну, все вместе. То есть, это может просто вызывать, ну, резкий звук, ну, который, да, вызывает опасения. Вот сегодня мы, я сегодня проснулся, вот звук сирены, и ты потом начинаешь прислушиваться к тому, что происходит на улице. Да. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. За первые 7 месяцев 26-го года, сообщает Автоньюз, уже в России было продано почти 40 тысяч новых легковых автомобилей европейских марок. Это больше на 89%, чем в прошлом году. По параллельному импорту первые три места.
6: Ну, да.
7: BMW, Volkswagen, Audi. Причем там рост какой-то дикий совершенно. Вот Audi, например, на 438% подскочили за год, год к году продаж. С чем это связано?
6: Но новые каналы поставок появляются, потребности ли есть в этих автомобилях, да? Многие не хотят пересаживаться на какие-то китайские.

0: покупать подешевле. Уровни подавали, потому что там либо судья училась у нас, либо тот юрист, который подавал от имени Родины, иск, он тоже наш здесь.
1: Гордимся земляками, да? Так вот, ты говорил про копирку, не совсем про Государственную Думу, заявление Яблока. Яблоко заявляют, что вот эти новые иски, они похожи просто до степени смешения. Иск в Свердловской области и тот иск, который подали коммунисты России в Калининградской области. Оба иска, по словам представителей Яблока, почти полностью совпадают по содержанию. То есть речь идет не только про совпадение ссылок на законодательство, на какие-то стандартные процессуальные формулы. Речь идет о том, что дословное воспроизведение случилось длинных каких-то содержательных абзацев, последовательности предложений. И вот по мнению руководителя аналитического центра «Яблоко», он еще и лидер списка партии в Калининградской области, зовут его Иван Большаков, идентичность исков свидетельствует о том, что решение о снятии списков «Яблоко» принято федеральными властями. И добавляет он, что все перечисленные в исках претензии абсурдны, не имеют ничего общего с правом и превращают политическую конкуренцию в цирк. Конец цитаты. Это заявление «Яблоко».
0: Интересно, да, что у нас ЛДПР почему-то выбрали в качестве тогда, если это действительно под копирку написано, в качестве партии, которая в суд пошла против Яблока.
1: Ну, мы уже говорили об этом с политологом Алексеем Шабуровым. Не исключено, что просто другая партия, которая не имеет, то есть не участвует в выборах, типа Родины, она не может подать такой иск.
0: Ну, в общем, коммунисты России-то у нас
1: юридически, да, здесь юридические тонкости есть. Ну, вот ЛДПР. ЛДПР у нас как-то особо активностью не отличалась. Ну, наконец-то это случилось. И еще любопытная новость о том, что в Екатеринбурге городская администрация отказалась ставить памятник Иосифу Сталину. И, надо сказать, сделала это изящно, элегантно, практически мастер-класс по пиару.
0: Да, в администрации считают, что в городе просто нет подходящей площадки для такого монумента.
1: Давайте вот историю просто.
0: Давай,
1: надо напомнить историю.
0: Есть у нас грузинское общество Сакартвелла, которые, в общем, подавали заявку и на установление памятника, и на то, чтобы переименовать какой-нибудь, например, сквер или аллею именем Сталина назвать. Это длилось с прошлого года, все обсуждалось, предлагало общество несколько локаций, в том числе улицу Мира, вот там аллейку назвать, например, именем Сталина, и три локации для монумента Сталину. Одна из них – это Уралмаш, насколько я помню. Так вот, мэрия Екатеринбурга говорит, что мы постоянно в диалоге, мы, в общем, общаемся с этим обществом и думаем, условно говоря. И вот это думание дошло до того, вот до сегодняшнего момента.
1: В редакцию пришло письмо, то есть не в редакцию, а в это грузинское общество. И, собственно, руководитель этой организации Нукрия Чувлиешвили поделился ответом от мэрии, именно от департамента архитектуры. Есть цитата конкретная.
0: Да, при размещении объектов монументального искусства важно, чтобы они гармонично вписывались в окружающую среду. Такой объект должен соответствовать градостроительным и эстетическим требованиям, органично сочетаться с существующей и перспективной застройкой, пешеходной инфраструктурой, а также с историко-культурным значением и обликом территории. И Иосиф Виссарионович Сталин не вписывается.
1: Нет, там не так, Паша. Там дальше цитата все-таки точная из этого документа. На текущий момент в городе Екатеринбурге не определена подходящая площадка, отвечающая указанным критериям и позволяющая обеспечить достойное и уместное размещение бюста И.В. Сталина. Вот такая формулировка, я же говорил, пиар.
0: Да-да, предложили с музеем договориться в одном из музеев, разместите, пожалуйста, вот этот бюст, и будет всем хорошо.
1: Послали в музей, это хорошо. Это ответ от главного архитектора Руслана Габдрахманова. Вот размещайте этот бюст в одном из музеев. Конечно, в Сакартвелле с таким вариантом не согласились. Более того, заявили, что музей формат принижает роль Сталина как государственного деятеля. А здесь, мне кажется, музейное сообщество должно обидеться, в свою очередь.
0: Конечно.
1: Да. И там цитата от этого общества грузинского, это заявление организации такая. Предлагать установить памятник такому человеку внутри музейных стен, значит, принизить его заслуги, низвести фигуру до уровня безликого экспоната. Поняли, музейщики, чем вы занимаетесь?
0: Сейчас Шагирский дал, вообще обиделся.
1: Подобное решение мы расцениваем как оскорбление памяти миллионов людей, сказано в заявлении грузинского общества. То есть они не учитывают, что есть миллионы, которых оскорбит установка такого памятника. Ну,

0: Какая разница? Это же другие миллионы.
1: Другие миллионы. Это не наши это миллионы. Не наши, это, да? Вот наши миллионы оскорбят.
0: Ты говоришь, кстати, может быть, вы считаете, что действительно есть место, куда стоит установить памятник Сталину в Екатеринбурге. Так вы нам напишите, пожалуйста.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше мнение присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
0: Ты говорил про локации. Что предлагало это грузинское общество? Полноценный монумент на улице Мира, на бульваре культуры, это Уралмаш, угу. Или на площади перед окружным домом офицеров. И более того, это общество требует, просит, предлагает провести открытое голосование или общественное слушание. И говорят, что если вы, городские власти, не учтете наши требования, мы будем обращаться. И дальше перечень. Президент, губернатор, Общественная палата России.
1: Это серьезный такой институт.
0: Страшно-страшно, да.
1: Которые все исправят. Ну, пусть обращаются. А в чем проблема-то? Ну, предложили, вам отказали. Может каждый предложить любой памятник, и мэрия может также отказать по поводу любого памятника. Вот я себе захочу памятник поставить, я же тоже значимая фигура. Вот пусть ставят. И мэрия скажет, идите лесом, нет такого общественного
0: совершенно
1: пространства.
0: Совершенно благородная, да, переписка. Кстати, Ирен, наша постоянная слушательница, вспомнила, вчерашнее мы как раз обсуждали, помните, инициатива депутата Государственной Думы Михаила Делягина о том, чтобы назвать одну из московских улиц улицей Брежнева, в частности. Мы это обсуждали и как раз рассказывали, что да, в Екатеринбурге, возможно, тоже бы кто-то поддержал такую инициативу, потому что у нас-то Леонид Ильич жил и работал. Так вот, от Иран сообщение пришло.
1: Да, у нас нигде, очень надеюсь, не впишется. Лучше уж вчерашнее предложение о милейшем, особенно по сравнению Леониде Ильиче.
0: Вот действительно, когда-то многие бы встали на дыбы после инициативы увековечить память Леонида Брежнева а в том вот или ином городе. Может... А тут все познается в сравнении, и кто-то уже говорит, да, милейший, милейший.
1: Можно вообще, в принципе, генсеков аллею сделать где? Опять же, в парке Маяковского. У нас все же отправляют.
0: Да. Ну что ж так повторяться? В Москве уже есть, конечно, фееричный этот парк.
1: Ну, а чем третья столица, в конце концов, могли бы тоже себе позволить аллею генсеков. И пусть туда ходят те миллионы, и которые поддерживают, которые не поддерживают. Короче,
0: Будут ходить оскорбленные общественники, делать селфи с обиженными лицами и потом подавать заявление в Генпрокуратуру, например. Вот как это будет.
1: И президенту, и общественную палату, да.
0: В общественную палату обязательно. Так, мы все-таки к другим темам сейчас перейдем. Удивительное рядом. Социология столкнулась с суровой зумерской реальностью. Оказывается, вы не поверите, в ЦОМ ты не поверишь, основной жизненный ориентир российской молодежи вовсе не создание семьи, а это прозаичное материальное благополучие. В ЦОМ провел опрос, который посвящен был приоритетам молодежи. Прочитали, прослезились. Итак, что намерил ВЦИОМ?
1: Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью на ближайшие 1-2 года. По мере взросления, конечно, меняются приоритеты, но, тем не менее, наиболее важная ценность для молодежи – это материальное благополучие на сегодняшний момент. Они стремятся построить фундамент жизни, получить образование, найти стабильную работу. И только после этого молодые россияне готовы создавать семью и рожать детей, сообщают в ОФЦИОМе. Пик сомнений в своих силах при достижении целей у молодежи приходится на 25-29 лет. И тогда вот они задумываются о том, что они не могут достичь успеха.
0: Ты посмотри, сколько бы чиновников и депутатов не агитировали, не говорили, надо рожать и рожать как можно больше и раньше, как о стенку до горох, потому что если уж ЦОМ намерил то, что большая часть молодых людей логично. Считает, что сначала нужно встать на ноги. Ведь здесь люди не против семьи, не против того, чтобы детей завести, а не против того, чтобы делать это на пустом месте. Они сначала... То есть другие пусть делают, как
1: сначала
0: хотят,
1: лужайку, потом зайку.
0: Потом уже, даже заек, может заек, быть. Да. Но сначала нужно обустроить лужайку, потому что, да, своя рубашка ближе к телу, как известно. И здесь, в общем, в ЦИОМ, конечно, никаких Америк не открывает.
1: Ну, вот Америка-то не открывает, но как это потом будет использоваться?
0: Как это бьется все-таки с тем, что у нас звучит из каждого утюга, это уже другое дело. Нужно, наверное, сделать выводы тем, кто агитирует. Значит, как-то не так вы агитируете, не тем вы агитируете. Ну, агитируйте рублем.
1: Агитируют рублем. Вот буквально, да, на днях губернатор Свердловской области демографическую программу предлагал, представлял, точнее, да, до 800 тысяч рублей материнский капитал хотят повысить в Свердловской области, или повысят, скажем так, да, уже это принятое решение, и вот рублем пытаются заманить. Но это не тот рубль, потому что это вот выдача единовременная, вот этих 800 тысяч, да, рублей, она все-таки, видимо, к стабильности не ведет у молодежи.
0: Все-таки я уточню, ты имеешь в виду региональный материнский капитал, да? Он как раз накануне Денис Паслер объявил, что с 1 января размер матки капитала почти втрое увеличится, дифференцировать будут в зависимости от количества детей. Так вот, за третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч. А то, что говоришь за 800 тысяч рублей, это за шестого и более.
1: Видишь, вот тебе и рубль. Но, видимо, этого рубля молодежи недостаточно. Молодежи... Вот это вот материальное положение, это же не просто про деньги. Это про то, чтобы устроиться, стабилизироваться. И тогда уже можно рожать детей, и тогда их воспитывать, чтобы не дергаться по каждому поводу. Тут еще ребенок, в конце
0: концов.
1: Дайте
0: стабильность. Да. Сделайте так, чтобы в эту стабильность поверили, а не то, что вы что-то там говорите. И тогда, возможно, молодые люди вас послушают. Про деньги поговорим. Опрос СБ любопытный. В чем вы храните сбережения? Слушайте, дамы и господа, есть ли у вас хоть какие-то сбережения? Если есть, в чем вы их храните? Ценные бумаги, акции,
1: золото.
0: Банковские вклады, золото. Кстати, что крипта. Ты смеешься? Ну, крипта, конечно, это очень дорого. В золоте есть люди, которые, есть. Да, те, которые знают, что, может быть, срочно им не понадобятся эти деньги, игра в долгую, они хранят в золоте. Может быть, вы храните какую-то сумму на депозитах, а может быть, просто складываете под условную подушку. Есть опрос Центробанка, если коротко, и, в общем, тоже предсказуемый результат. Россияне предпочитают наличку банковским вкладам. Это августовский опрос, где 36% россиян говорят, да, сбережения лучше держать на банковских счетах. Но все-таки за месяц этот показатель снизился не намного,
1: а потому что ставка
0: на 3% пункта. И что? И падает, и что?
1: А потому что проценты уже не такие привлекательные. Вот когда еще годик назад предлагали там около 20% годовых.
0: Больше даже.
1: Да, ну кое-кто, ну там разные были,
0: конечно.
1: Да, условия, ну в общем, да, условные 20%, да, то теперь вот эти 13%, которые предлагают, уже не так...
0: Эх, 13, кто-то 11 предлагает, 10.
1: Ну, я, опять же, условные, да, вокруг вот этой цифры крутится, потому что все зависит от того, насколько, сколько денег.
0: При этом, посмотрите, это исследование показывает рост склонности к сбережению. Все-таки люди пытаются, большая часть, больше половины опрошенных, 51,5%, предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на дорогие покупки. А может быть, просто денег нет, чтобы тратить на дорогие покупки.
1: Вот.
0: Есть немножечко, понимаешь, что ты все равно не потратишь. То есть у тебя нет этих денег на автомобиль, может быть, на путевку в какую-нибудь прозаическую Турцию.
1: Ну, да.
0: Нет, и ты просто откладываешь, понимаешь, что нужно отложить, но купить что-то у тебя все равно не получится. Может быть, это только предположение. Может быть, поэтому люди предпочитают сейчас все-таки худо-бедно, но откладывать что-то свободное.
1: Это вот 30 тысяч по завету Лебедева. Что нужно откладывать половину.
0: А, он же сказал, 60 тысяч рублей, если у вас зарплата, половину спокойно можете откладывать.
1: А на 30 тысяч живите, как хотите. Ирен пишет, немного во вкладе в банке, остальное в мечтах. Вот это вот отложение в наличке, оно как-то вот в начале месяца, когда зарплату получаешь, может еще тебя радовать, а потом к концу почему-то кончаются. Вот эти вот отложенные деньги, в том числе в наличности. Ну, я не знаю, насколько вообще, в принципе, люди сейчас склонны откладывать, потому что Центробанк может как угодно измерять, я методику не видел, но такое ощущение, что сейчас люди, наоборот, тратят больше, потому что у них нет возможности копить.
0: Кто как. Я предлагаю все-таки в финале нашей программы сегодняшней поговорить о прекрасном. Дамы и господа, Ну, с праздником же вас. С праздником. Сегодня день российского кино. Праздник учредили в 1980 году. Посвятили всем, кто связан с отечественным кинематографом, а каждый первый связан, потому что хотя бы одну отечественную картину в своей жизни
1: да.
0: вы как минимум в детстве досмотрели. Ну, а вообще, когда-то, вот символичная дата, грустная для кого-то сейчас звучит, что в 1919 году был подписан декрет о национализации кинодела. История по спирали у нас периодически, да. да.
1: Случается.
0: Так вот, в оставшиеся 4 минуты, как всегда, минимум на культуру
1: уделяем. Много нельзя.
0: Напишите, пожалуйста, название последнего российского фильма, который вы посмотрели. И ваши впечатления из серии «Плюс-минус» понравилось, нет, что понравилось, что нет. Последний российский фильм, который вы посмотрели. Напомним, куда писать.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Я вот, если честно, задумался очень серьезно. По-моему, это «Мастер и Маргарита» была. Вот если бы моя...
0: 100 лет назад при динозаврах
1: да.
0: он посмотрел
1: я, поэтому я озаботился.
0: Фильм Локшина «Мастер и Маргарита».
1: Да,
0: это
1: кажется,
0: было давно.
1: Кажется, это, ну, это точно было давно. И кажется, это был последний российский фильм, который я смотрел. Реально.
0: Я очень много смотрю российского кино, хорошего и разного. Поверьте, хорошее тоже есть, просто не всегда доходит до массового зрителя. Нужно просто знать. Нужно просто, может быть, подписываться на людей, которые в курсе новинок. Многие новинки выкладываются на платформы или пиратским способом, или просто доброходы выкладывают с фестивалей, ну, скажем так, и они не попадают на широкий экран. Из того, что я посмотрела, давайте, раз уж ты начал делиться. Последний российский, если брать фильм «Полный метр», это «Колобок».
1: Посмотрела и?
0: Я рассказывала, что я его смотрела, ты забыл. Когда мы рассказывали про этот скандал с «Человеком-пауком». Ну и я всегда очень позитивно, всегда настроена, всегда чего-то хорошего пытаюсь не просто ждать, а вычленять. Но это очень грустная история. Даже не дело в том, что такой вот вид у «Колобка». Вот. Дело не в этом. Просто, понимаете, Comedy Club — это прекрасно. И шутки Comedy Club в Comedy Club уместны. А когда это большое кино переносится, это смотрится очень примитивно и заштамповано. Вот и все, что я могу сказать, и больше не буду ничего говорить. Если брать, все-таки мы спрашиваем не только про «Полный метр», да, хоть про сериалы. Последнее, что вы посмотрели. Из отечественного детективный сериал сейчас смотрю, еще он не закончен, это даже не миник, а там, по-моему, 12 серий, не 8. Это «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым. Он в роли токсичного и при этом, разумеется, гениального следователя. Прекрасная роль, очередная прекрасная роль Тимофея Трибунцева. Вот, собственно, чем я могу из последнего.
1: Рекомендации фактически.
0: Слушайте, ну, кто любит Тимофея Трибунцева, разочарован не будет, а кто не любит штампы, тот, конечно, поморщится, потому что очередные такие следователи раненые, что называется, образ раненого следователя, в том смысле, что некоторые даже, ну, не пусть не психические, а психологические отклонения, это мода просто общемировая, показывать ну, понятно, именно да. таких детективов.
1: И день рождения великолепной Раневской, пишет Ирен, с праздниками. Посмотрела промо с Колобком. Ужас-ужас.
0: Не судите по промо, посмотрите все-таки. Может быть, зайдет, кто знает. И, кстати говоря, из новостей составлен идеальный образ героя кино. Телеканал «Русский роман» создал образ такого практически идеального. По гоголевской женитьбе, да, по случаю сегодняшнего дня. Прическа, например, прическа от хоккеиста Александра Горина из фильма «Лед». Ну, Александр Петров сыграл. Лучшие глаза Никиты Ефремов в роли ведущего спортивных новостей Егора из драмы «Здоровый человек». Идеальный нос – это Тихон Жизневский из фильма «Огонь». Там он играет пожарного. Губы и подбородок у мастера из фильма «Мастер и Маргарита» в исполнении Евгения Цыганова. Костюм от фильма «Чемпион мира» Иван Янковский. Лучший костюм.
1: Фоторобот, короче.
0: В общем, если вы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича и далее по тексту, получается киборг. И не надо такого нам. Пусть они будут не идеальны, но обаятельны
1: да,
0: в своей неидеальности.
1: Пусть они хорошо играют, в конце концов. И нам это нравится. На прошлой неделе снова посмотрела «Место встречи изменить нельзя», пишет Наталья. Это сериал, но очень хороший.
0: Это правда. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключитесь.
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Доброе утро. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет BFM. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Коммерсант». Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге сегодняшнее утро началось с привычных уже очередей на АЗС. Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. В конце сентября в Екатеринбурге состоится 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». Его организуют камерные театры Екатеринбурга. В афише 13 спектаклей. Будут показаны знаковые постановки разных лет и несколько премьерных спектаклей. География фестиваля: Ереван, Москва, Нижний Новгород, Саров, Рубцовск. Напомню, впервые фестиваль прошел в 2018 году. По традиции, в этом году фестиваль состоится на нескольких театральных площадках города. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», театра современной хореографии «Провинциальные танцы», ЦСД и впервые на сцене «Дома офицеров». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
3: Информация на правах рекламы.
8: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
9: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
8: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: специалиста.
11: Что такое свага?
12: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
13: Кто твоя бести?
12: А гэсбингом хоть раз занимались?
13: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
14: Сегодня поговорим про, пожалуй, самый популярный мем русскоязычного интернета в начале 2026-го. Это даже не одно слово, а целый набор. «Пепе шнейне фа ватафа». То, каких употребляют непосвященному, может напомнить синдром Туретта – неврологическое расстройство, при котором в речи больного появляются непроизвольные выкрики.
15: Я ваш братик Пеп, Пепе, фа шнейне, коко шнейне, Пеп. К черту эту Пепе, свинку Пепе, кокошнели Пепе, фа.
14: Нет, он не болен, он популярен. Создателя Пепе Шнейне Фа Ватафа зовут Руслан Гаминов. Он же рэпер Ган Вест. Кстати, как он сам объяснял, творческий псевдоним сложился из двух английских слов. Ган – оружие, Вест – запад. Руслан родился на западе Казахстана. До осени 2025-го был скорее нишевым музыкантом. Звездой интернета его сделали придуманные им же слова. Он начал вставлять их в свои посты, а еще добавлять в золотую классику русской поэзии.
16: Я помню чудное мгновение, Пепе Шнейне, what the fuck. Передо мной явилась Шнейне, как мимолетная, what the fuck. Как гений чистый Пепе, утомление в грусти, what the fuck. В тревогах Шнейне суеты, звучал мне Пепе голос, what the fuck.
14: Кто-то за Пушкина обиделся, но многие стали сами использовать абсурдный набор слов в повседневной речи. На волне популярности Ган Вест выпустил новые треки, например, под названием «Вика любит Пепе».

бессмыслица? Да, но нет. По словам рэпера, у каждого из этих слов все же есть значение. Пепе – это что-то дорогое и крутое. Шнейне – измененное название бренда «Шанель», тоже синоним роскоши. Ну а «фа» и «ватафа» появились из самого популярного английского ругательства. С этими словами даже старые песни звучат по-новому.

0: и для Пеппа.
1: Сейчас шоу с участием Ган Веста набирают миллионы просмотров. При этом он неоднократно говорил, то, что выдуманные им слова обрели такую популярность, лично у него вызывает шок. Зато это Пеппа Шнейна продается в Атафа.
2: Не то слово. Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
3: 11 часов и 8 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте, ну или, по крайней мере, вам так кажется. Мы не раз выясняли, что все-таки, когда кажется, это не всегда нарушение прав, а есть спорные моменты, но, тем не менее, будем обсуждать, как защищать потребительские права, как не попадать в подобные ситуации, когда могут быть нарушены права потребителей, ну и, в принципе, что делать, если они уже нарушены. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пытайтесь писать. Потому что, ну, как не сильно хорошо работает коммуникация через ВКонтакте. Надеюсь, что все исправится. Проверять все-таки надо. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Вот у нас уже пошли сообщения. Ну, давайте с них и начнем.
4: Давайте.
3: Слушательница пишет нам, на ПВЗ «Озона» заявляет, что мерить купальник в примерочной с последующим возвратом товара, если он не подходит, запрещено офертой компании. Текст оферты демонстрирует, как доступно объяснить этим милейшим людям, что они неправы.
4: Ну, давайте начнем с того, что правила торговли у нас устанавливает. Правила торговли, утвержденные постановления правительства Российской Федерации. Да, причем вот буквально новые будут правила, но ни в старых, ни в новых, с 1 сентября запрета на примерку одежды, относящейся к определенной какой-то категории, например, купальники или нижнее белье, или что-то еще, их нет. Да, раз запрета нет, значит, по сути, можно. И закон о защите прав потребителей устанавливает правила торговли, что, безусловно, имеет более, да, такую серьезную
3: безусловность. Это федеральный закон, правила, это все-таки распоряжение,
4: конечно,
3: правительства.
4: Конечно, это постановление, да. Вот. Но закон о защите прав потребителей тем более не устанавливает никаких запретов на примерку, но это не его компетенция в такие вот нюансы, да, влазить. Но в законе о защите прав потребителей есть статья 16 закона, 16-я, очень важная, вообще, наверное, самая важная во всем законе, которая говорит, что любые условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с законом, они ничтожны, недействительны, неприменимы. В общем, синонимов этому слову много. В законе сказано «ничтожны, неприменимы». Следовательно, никакая оферта, никакой крупной или мелкой компании не может устанавливать те правила, которые ущемляют наши права по сравнению в том числе с законом, в том числе с профильными правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Только правительство Российской Федерации могут у нас утверждать профильные правила. Вот. Поэтому писать можно все, что угодно, но применять их нельзя. Это недопустимо, они ничтожны. Возможно, что правила предполагают, оферта, вернее, предполагает, что это как бы нижнее белье, и как бы, наверное, это не очень безопасно. Но, с другой стороны, когда мы примеряем футболку, мы ее примеряем точно так же, когда на голое тело, по сути, тело, да? Когда мы примеряем платье, да, штаны, да хоть что. Ну, собственно говоря. Вот, поэтому в чем тут проблема, не понимаю. Но даже если мы, например, вспомним про нижнее белье, нижнюю его часть, да, нижнего белья, в правилах это называется трусы. Ну, давайте так. Вот в 25-й статье тот товар, который не подлежит обмену или возврату, если не подошли по размеру, вот там, да, нижнее белье написано, трусы, носки и так далее. Но у нас купальник – это не нижнее белье.
3: Это спортивный
4: купальник. Купальник – это, да, это одежда для занятия спортом, для отдыха. Давайте так, ну, откровенно. Поэтому и тут как бы никак не сходится, да. Не понимаю, для чего они вдруг заявили такое условие. Я, честно говорю, не читала оферту этого маркетплейса, хотя, собственно говоря, являюсь его иногда покупателем. Вот, посмотрю, почитаю, обещаю, да, уважаемый слушатель, что если найду это правило, то мы напишем Роспотребнадзору извещение о том, что мы выявили условия, ущемляющие права потребителей неопределенного круга, и просим принять те меры, ну, которые изменить, Роспотребнадзор общем, может принять. Ну и сами, наверное, обратимся и попросим изменить. А, вот примерно так. Поэтому как доступно объяснить? Первое, объясняйте, говорите им о том, что купальник не является, не относится, во-первых, к нижнему белью, и поэтому даже ну, какое-то логичное объяснение, да, этим правилам оно здесь не подходит, это товар для занятия спортом и отдыхом. Первое. Второе, российское законодательство, в том числе правила торговли, профильные правила торговли и закон о защите прав потребителей в первую очередь не устанавливает запрета. Вот, и в силу статьи 16 закона, еще раз повторяю, все иные условия, условия, которые относятся к ущемляющим права потребителя, а это явно ущемляет, да, они ничтожны, недействительны. Примерно так.
3: Просто в магазинах, насколько я понимаю, купальники меряют.
4: Ну, меряют, конечно.
3: Потому что надо же понять,
4: подойдет он к тебе. Не встречалось ни в одном магазине с запретом на примерку купальников. Более того, даже нижнего белья тоже.
3: Ну,
4: Давайте, я надеюсь, что нас слушают люди взрослые. В основном взрослые.
3: Ну, какая разница? А что, дети без нижнего белья ходят?
4: Я к тому, что, давайте так, мы же прекрасно понимаем, что у каждого из нас своя фигура, свои особенности, свои запросы, особенно у женщин, да, где есть определенные выпуклости и впуклости, которые требуют особого подхода, поэтому, конечно же, примерка, она необходима объективно. Ну, вот серьезно говорю.
3: Тем более, знаете, белье объективно, тоже разное бывает.
4: И поэтому, безусловно, и поэтому, конечно, без примерки подобрать подходящее очень сложно. А, учитывая что, если мы покупаем такой товар в обычном стационарном магазине, и оно не подойдет нам потом по размеру, по фасону, по комплектации, по расцветке и так далее, то мы его не сможем вернуть. А как нам сделать правильный компетентный выбор? Потому что не все всегда, во-первых, размерная сетка, она показывает
3: разные
4: определенные особенности.
3: Разные страны,
4: конечно.
3: Разные сетки.
4: Именно
3: да.
4: Поэтому продавцу проще, да, обеспечить нормальную, безопасную примерку. Каким образом? Да, давайте вспомним. Вкладыши определенные есть на нижнем белье, которое вот касается нижней части, да, нашего тела. А, как правило, есть такая защитная пленочка. Это нормально. Кроме того, очень многие продавцы просят примерять на на нижнее белье, которое у вас есть. Вы надеваете его сверху. Кроме того, давайте вспомним рекомендации изготовителей. Очень часто они пишут на ярлыках, да, на своих ярлыках, что перед ноской мы рекомендуем постирать.
3: Ну, естественно. Да. Но я думаю, что
4: поэтому
3: это...
4: тем самым мы избегаем каких-то последствий, которые, ну, вроде как, теоретически возможны, что-то там. Но, кроме того, я думаю, что любой врач нормальный, современный, вам скажет, что подхватить какую-то инфекцию, после примерки...
3: Но это надо, чтобы совсем какой-то был...
4: Прям надо так постараться, ну, то есть это абсолютно нереально, там, вот. Поэтому очень странные, нелогичные правила, установленные в данном случае. Мы назвали, да, сами маркетплейс?
3: Озон.
4: Да, на Озон.
3: Вот, но тут же еще одна проблема сейчас может возникнуть. Тут, если про Озон начали говорить, после атак на склады Озона этот маркетплейс перестал применять в 38 регионах постоплату заказов.
4: Ну, да, есть такое.
3: А это как раз вот как раз померил, и только потом платишь. А сейчас... Вот, я не знаю, не все названы регионы, интересно.
4: Я вчера, кстати, зашла.
3: Три я точно видел,
4: а
3: 38 нет.
4: Я вчера погуляла по этому магазину и увидела, что можно заказать ряд товаров, как обычно, с постоплаты. Вчера, по крайней мере, препятствий у меня в личном кабинете не было. Давайте так. Вообще постоплата это или предварительная оплата, или последующая оплата. Это как раз те условия, которые не регулируются правилами торговли. Это как раз те условия, которые устанавливаются соглашением сторон, ну, условным соглашением. В данном случае есть оферта, и нам предлагают несколько способов оплаты, и мы их принимаем. Почему несколько? Это может быть постоплата, это может быть предварительная оплата, это может быть оплата частями, это может быть оплата с определенными бонусами, плюшками и приятностями, если ты оплачиваешь с определенной банковской карты. В общем, много там чего интересного, и мы выбираем тот способ, который нам приятен. Как правило, нам приятен способ постоплаты. Ну, так удобнее, да?
3: Не вот беда. В этом случае как раз
4: в этом случае что? В этом случае мы оплачиваем, мы принимаем, мы примеряем, мы отказываемся, у нас есть на это право, и нам возвращают деньги. Вот и все. Деньги возвращаются на тот счет, с которого ты оплатил.
0: Ну, через сколько
4: времени? То есть здесь присутствие никаких препятствий быть не должно, даже и по срокам. Чаще всего это происходит достаточно быстро.
0: Ну, там до 10 дней, насколько я помню, обычно
4: устанавливают. Они говорят до 10 дней, но по факту в маркетплейсах отработана система возврата денег при отсутствии спора. Это происходит чаще всего достаточно быстро. Если не вмешивается какой-то человеческий фактор, какой-то сбой, бывает такое, поменялась карта, поменялась там, я не знаю, сотрудник не туда нажал, забыли нажать, не так заявление. Бывают эти истории, но они крайне редкие. Чаще всего у маркетплейса все это отработано. Почему? Потому что право у нас есть. Да, мы привыкли нам удобно, когда мы не оплачиваем. Мы не связываемся с этой системой, когда нужно оформлять возврат, нажимать на определенную кнопочку, приносить там, например, если ты уже дома примеряешь. Да, нам так удобнее, но удобство это не всегда и всегда не норма закона, скажем, да. Поэтому в данном случае мы будем подчиняться тем вызовам, которые на сегодня у нас есть, и мы должны понимать, что да, действительно, у нас на сегодня есть определенные проблемы у этой сферы бизнеса, и возможно, что правила будут корректироваться, но если они будут корректироваться, то еще раз повторяю, они должны корректироваться в рамках закона и не ущемлять права потребителей. А вот если закон решит, что пора, да, каким-то образом вот менять правила в сторону там тех же маркетплейсов, ну тогда будет закон, тогда мы будем подчиняться этому закону. Пока у нас закон стоит на позиции вернуть можно любой товар, за исключением товара, который имеет индивидуально определенные свойства. Вернуть можно товар в течение либо 7 дней, либо аж 3 месяцев, в зависимости от того, информировать вас или нет, о способах и сроках возврата в момент покупки. Ну и самое-самое, наверное, главное, да, мы помним, что есть определенные, в том числе и требования к срокам, да, вот возврата этих самых денег и ответственность, если маркетплейс, нет, не маркетплейс, а продавец, который торгует на площадке, задержит, либо откажет, либо забудет и так далее. Именно поэтому мы всегда говорим, когда вы выбираете товар на площадках, вы же выбираете не только товар, вы выбираете еще и продавца, потому что иногда одно наименование, даже иногда какой-то конкретной марки, которая имеет свои собственные магазины, да, ну, например, там, давайте так, Бифрисе, Лазарина и так далее, вот это вот огромная, да, вот эта вот история наших изготовителей одежды, там перечислять можно до бесконечности, извините, если кого-то не назвала, а да, все, там Love Republic, всех люблю, всех обожаю, как говорится, да, то есть даже они могут продаваться под этим брендом не собственной сетью, не от них, а кем-то еще.
0: Да,
4: да, да, то есть мы должны понимать, что мы выбираем и продавца. И когда мы выбираем продавца, мы ориентируемся на что? Мы ориентируемся на сроки доставки, да, то есть нам интересно, мы можем подождать, нам хочется завтра, нам хочется иногда сегодня. И, конечно, я бы рекомендовала ориентироваться на место нахождения этого продавца. Здесь он находится на территории нашей Российской Федерации, или он находится за рубежом и является зарубежным продавцом. Потому что вот когда продавец зарубежный, вот тут могут быть определенные сложности. Да, совсем скоро маркетплейсы должны будут, уже обязаны, да, вот эту вот коммуникацию, вот эту вот связь, общение с тем иностранным продавцом обеспечить, и обеспечить нам возможности возврата и так далее. Но мы же не знаем, какие это будут расходы на этот возврат, и они могут быть очень существенные.
0: Потому что человек должен оплачивать возврат сейлеру, тому самому товару.
4: Конечно, заказать сережки стоимостью 100 рублей, а их доставка обратно, в случае, если мы будем брать или не подойдут, он окажется там 500 историй, рублей, да. И овчинка выделки не стоит, и мы не можем с вами этому противостоять. Потому что закон говорит, если это брак, то, конечно, продавец возмещает все расходы, связанные с доставкой, убытки это называется. А если это товар, который не подошел, по нам не подошел, да, который мы хотим вернуть, тут даже нет никаких условностей, в отличие от стационарной торговли, просто не подошел, просто не хочу его, не нравится, да, тогда мы должны возместить расходы продавца на доставку от меня до него. И вот тут какая будет сумма, мы не понимаем.
0: Вот кто будет доставлять, поэтому... то есть вот ПВЗ же не является представителем селлера. То есть,
4: нет, конечно, ПВЗ.
0: Возьмет
4: ПВЗ
0: ли на себя маркетплейс возврат?
4: Конечно, нет. Ну а зачем ему это надо?
0: Ну, когда мы возвращаем товар,
4: если
0: кто это делает? Ну, вот мы обычный товар, да, вот тот же самый купальник.
4: Пока например. Это делаем мы. У нас много обращений, когда маркетплейс говорит, иди общайся с продавцом сам. И мне вообще все равно. Угу. Как ты с ним будешь общаться? Вот мы тебе дали его адрес, наименование. Вот оно. Все вперед. Да, мы продали, мы реализовали твое право на покупку, мы помогли тебе с продавцом связаться, мы тебе предоставили всю информацию, мы не отвечаем за качество товара, мы не отвечаем за не ту информацию, которую нам транслируют.
0: Должны отвечать.
4: Вот сейчас уже будут должны. Пока нет, не было такого.
0: Ну, когда мы сдаем товар в ПВЗ, мы же все...
4: Да ПВЗ не примет у вас этот товар.
0: Почему?
4: Да потому что не примет.
0: А кто должен?
4: А кто примет? Вы придете и скажете, вот у меня принимаете. Он скажет сам, я не должен у вас принимать товар. Угу. ПВЗ – это пункт выдачи товаров. Но, а, тебе выдали. Ну, я сейчас говорю про, как бы, да, вот про логику, которая может использоваться ПВЗ и маркетплейсом. Это не всегда так, это не, даже не система. Но у нас есть такие случаи, когда покупатели не знают, куда с этим товаром, иностранным. Это правило. Это правило. Это не человеческий фактор, это правило, которые есть в самом маркетплейсе. С какими-то у них продавцами есть нормальные взаимоотношения, есть способы коммуникации. Где-то нет, где-то вот с ПВЗ определенно. В общем, там много всего на самом деле. Но, то есть мы должны как бы быть заранее готовыми, что такие проблемы могут быть, если мы выбираем иностранного продавца. Но если вам прямо вот очень хочется, да пожалуйста. Я, например, когда выбираю иностранного продавца, я себя убеждаю в том, что этот товар нужно подобрать очень тщательно. И понимать, что если что-то, ну и буду я с этим товаром жить. Поэтому дорогостоящий товар я предпочитаю покупать у нашего отечественного все-таки
0: продавца. А если отечественный продавец-то, то тогда все равно в ПВЗ же может сдавать? Или такая же схема действует, что я должен отправить продавцу?
4: Это
0: если...
4: по-разному тоже.
0: То есть это все зависит
4: от маркетплейса. Вот вы купили условную шкаф мебельный, да, вы его притащили домой, вы его собрали, и вы понимаете, что он не подходит вам, не нравится. Да, вы его обратно упаковываете, как положено, слев эксплуатации нет, товар не был, все хорошо.
0: Собрал, значит,
4: товарный вид сохранен. Ну, может и нет, да, товарный вид сохранен, все хорошо, все замечательно, все отлично. Да, и ты приходишь в ПВЗ, говоришь, надо вернуть. ПВЗ говорит, ну нет, сам иди, возвращай. Ты же продавец.
0: Вот тебе адрес.
4: Я же не продавец. Маркетплейс это не продавец. Вот вам все. Либо маркетплейс говорит, так, давай, пиши заявление, мы его отдаем продавцу. Продавец нам говорит, хорошо, принимай. Все, и мы это делаем, мы тебе помогаем. Вот это пока так. Вот скоро правила будут потихонечку меняться.
0: Ну,
4: сейчас не скажу.
0: Это цифровая экономика.
4: Да, да. Поэтому будут правила немножечко меняться, и в закон вносятся изменения. Будут потихонечку у нас не ПВЗ, а вообще ПВЗ пока, да. Оно тоже, кстати, будет скоро уже в законный такой термин, пункт выдачи заказов. Он уже будет в законе. Да, но все равно для нас есть два субъекта основных, которые перед нами несут ответственность, это маркетплейс, да, так называемый.
0: Где, собственно, мы заказывали.
4: Владелец, да, агрегатора о товарах и услугах, и продавец. И причем самое главное ответственное лицо, это, конечно, продавец. Вот. А здесь маркетплейс сейчас будет тем самым, да, той самой стороной, которая...

0: Но если вы покупаете такое, наконец-то, да, то есть, или я вот живу рядом, например, я маломобильный человек, я не готов ехать в Екатеринбург потом там или в Владивосток, например. А вот представляете, где-нибудь согласятся на Южно-Сахалинске проводить это соревнование?
1: Камчатка.
0: Соревнование,
1: да.
0: Прекрасно.
1: Профдеформация.
0: Есть такое. Да.
1: Ну, понятно, что если концерт...
0: Когда в семье есть спортсмены, да, концерт в Южно-Сахалинске...
1: То все превращается в соревнования.
0: Кстати, соревнования там недавно проводили, да, чемпионат, один из чемпионатов, да.
1: Ну, то есть сама по себе площадка...
0: Очень было здорово.
1: Тоже является основанием...
0: Я не могу себе позволить туда ехать, дороговато, однако, да, там, или, может быть, сложно, не отпустят, время нужно...
1: Ну, прямых рейсов, мало ли там, что...
0: Ну, в общем, наши слушатели все поняли, о чем мы хотим сказать, что, да, конечно...
1: Ну, пока что, вот какая-то стратегия ждать вот сегодня? Объявят, заключили, не заключили договор.
0: И подождать,
1: потом,
0: конечно.
1: Потому что мы же с вами обсуждали, сегодня. Что есть еще и билеты купленные уже, потому что не только вот просто билеты на концерт,
0: да, конечно,
1: а еще
0: да,
1: купленные
0: если
1: билеты екатеринбуржцы, на самолет,
0: конечно, они же не пешком пойдут в Санкт-Петербург. А когда он должен состояться, кстати, концерт? Вот, понятно. Ну, наверное, все-таки организаторам, которые занимаются таким видом деятельности, надо немножечко быть посерьезнее относиться вообще к
1: заранее
0: своей
1: работе. Понимаю, понимаю. Вот мы не раз говорили о том, что и перевозчики, и организаторы не понимают, какие сейчас времена.
0: Конечно.
1: И они должны эти риски уже учитывать, потому что если у тебя нет договора на руках, вот все, и то риск есть, что отменят в последний момент. Очень уж такая скандальная фигура, этот Канье Уэст. И много говорили людей, которые хотели бы, чтобы отменили концерт. Там технические причины и так далее, это было совсем другое. Но нет договора на руках, зачем вы запускаете кампанию, промо-кампанию до того, как...
0: Да тем более это зарубежный исполнитель, да, и это все на самом деле сопряжено еще и с организационными определенными сложностями. А представим, что этот исполнитель заявит какие-то технические требования,
1: но он уже заявил, мне кажется, как раз они запустили кампанию, потому что уже нужно было выплатить гонорар.
0: Да. Ну, как бы вот да, может быть и так. Ну, как-то надо все равно, наверное, людей не подставлять под какие-то странные траты ненужные в этом случае и необходимость потом... претензионным
1: это
0: способом
1: потом...
0: решать. И сами
1: убытки.
0: Они потом будут нести убытки, конечно. Ну, как-то странно все, конечно, странно. А люди что? Они увидели любимый артист, исполнитель, я не знаю, там, какой-нибудь...
1: модный, неважно.
0: Другой,
1: главное,
0: да, там, какой-нибудь блогер или вот, совсем недавно к нам, вот буквально вчера, позавчера приезжали к нам очень-очень всякие интересные люди из сферы моды, да. Люди, люди же, конечно, хватают эти билеты, и, конечно же, они хотят и обвинять их в том, что они там, не подумав, все это купили, совсем не надо
1: и
0: нельзя. А никто
1: же не говорил, что нет договора.
0: Конечно.
1: Ну, тут вот...
0: Я к тому, что надо ответственнее относиться к своим клиентам.
1: А ответственность площадки тут может быть рассмотрена, скажем так, потому что они же тоже выпускали вот эти самые рекламные объявления. То есть у них стояло в расписании, что будет концерт Канье Уэста. Потом сказали, да нет, у нас нет никакого договора. Это что?
0: Ну, в контексте доведения это информации, не да, наверное, можно
1: информация.
0: Сказать, да, можно, например, да, определить двух виновных лиц в нарушении прав потребителя. Первое, это односторонний отказ от исполнения договора. А второе, это предоставление надлежащей информации, на основании в том числе которой я сделал выбор, да, заключив договор. Ну, почему нет? Площадка, то есть я как человек ответственный, понимающий все, я сначала посмотрел расписание в концертном зале, увидел, да, посмотрел концертный зал, устраивает он у меня, может быть, мне он и не понравится, может, я и не захочу там, да, может, я люблю что-то более, да, там, приватное, интересное, более свободное, или наоборот, неважно, да. Я выбрал площадку на основании той информации, которая есть там. Потом я купил билеты, а выяснилось, что все нехорошие, все меня, в общем, на самом деле, да, все нарушили мои права. Почему нет? Теоретически, да, возможно.
1: То есть солидарная такая ответственность,
0: да?
1: Ну,
0: там
1: организатора.
0: Ну, она не будет солидарная, она будет рад. Тут односторонний отказ от исполнения договора, да, нарушение права потребителя, да, тут нарушение права на информацию, немножко другая история, но это будет все в одном иске, безусловно, потому что предмет-то один, нарушение возникло из одного, скажем так, события.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат.

0: туда тоже пишите. Про другие кейсы, как любят сейчас говорить, поговорим. Семья из Екатеринбурга на месяц вперед заказала еду в известной доставке правильного питания, оплатила пара заранее, там довольно серьезная сумма, по-моему, 70 тысяч, что-то такое, но так и не получила свой заказ. Клиенты с середины июля безуспешно добиваются возврата, и если верить отзывам, они не единственные, кто оказался в подобной ситуации, пишет портал Е1. Корреспонденты, коллеги, поехали вплоть до того, что в офис пытались попасть, эта компания, офис закрыт. Компания не отвечает. Сначала они перенесли доставку. Ну, вот этот набор, да, правильного питания, который должны были получить люди. И сейчас не отвечает.
1: Ну, такая история не уникальная.
0: А что делать-то? Не уникальная, понятно, что...
1: Суд подавать иск.
0: И?
1: Требовать. Возможно, что организация или индивидуальный предприниматель, кто там, получив иск, не желая каких-то неблагоприятных последствий в виде потом там запретов, например, поехать за рубеж, да, в связи с неисполнением, если, например, это ИП, может быть, и вернут деньги, побоятся, не захотят судиться, может быть, репутацию не захотят свою портить, да, потому что дело-то шумное будет.
0: А дело уже шумное.
1: В любом случае, нужно все равно, я бы рекомендовала обратиться сначала с претензией, да, это формальный шаг. Да, мы понимаем, что он, скорее всего, ни к чему не... Кому? К исполнителю.
0: А где его найти?
1: Да какая разница? У нас есть юридический адрес. Отправляем на юрадрес письмо. Организация обязана по юрадресу получать письма, пока она действует, пока она не ликвидирована.
0: То есть я отправляю письмо...
1: Еще раз повторяю, не нужно задумываться, куда, кому, зачем. Нужно просто это сделать, как
0: найти,
1: мы говорим,
0: адрес,
1: потребителя. Зайти на сайт Федеральной налоговой службы, если это юрлицо, найти там юридический адрес. Если это ИП, обратиться в ФНС, попросить выписку, попросить адрес, отправить в конце концов на тот адрес, который известен, вот он был, да, вот этот офис, отправить туда, дальше уже вообще не дело потребителя. Получают они, не получают, ходят они на почту, не ходят, да, а дальше следующий шаг, он уже не формальный, он уже реальный, это обращение с иском в суд. Может быть, можно попробовать обратиться в полицию, да, доказывать, что организация
0: присвоила деньги,
1: мошенники, что они не имели никаких желаний исполнять договор, но, скорее всего, если вот если случилось так, что возникли, да, набрали денег у 100 человек, и 100 человекам не вернули, и ни одному человеку не доставили, и никогда не доставляли, тогда это, конечно, вот мошенничество.
0: Вот никогда не доставляли.
1: А если доставляли, а потом раз перестали, не смог.
0: Смог. Ну, так вот я бы опасался сейчас как раз...
1: Не в формальном смысле слова, а в таком бытовом.
0: Ну, видимо, и в формальном, наверное, тоже обанкротится, потому что, как понимаю, история такая сетевая, в Питере она началась, опять же. Люди
1: да
0: там перестали.
1: Да, такое бывает.
0: Ну,
1: да, оно всегда было. Рынок. У нас, вот, например, самая такая крупная история, когда пострадало очень много людей, суммы большие, это Севиль, это тот, кто занимался изготовлением мебели, своей мебели, вот эта вот вся история, да. А у нас много заказов пропало у людей. На какой там стадии все это сейчас, даже и не скажу, надо поднимать. Вот сейчас у нас еще одна фирма мебельная, название не вспомню, тоже в такой же стадии находится, тоже перестали исполнять договоры, взяли деньги, немаленькие деньги, мебель, не дешевая, да, история, это не питание, хотя 70 тысяч, черт побери, тоже немало, да, поэтому оно такое случается периодически, надо... как сказать, это плохо. Что надо? Тут нужно пройти все стадии. Я не про психологию сейчас, нет. Я про юридические стадии, предъявить претензию, обратиться в иск в суд, попытаться это решение исполнить.
0: Но вообще сейчас, наверное, опасно авансово платить. Заранее
1: платить. Всегда было опасно. Всегда. Я всегда, особенно когда мы говорим про мебель, например, да, всегда говорила, старайтесь покупать то, что есть в наличии. Я понимаю, что сейчас кто-то посмеется, кто-то скажет, что у меня индивидуальный заказ, а я вот, да. Ну, вот это всегда было безопасно. Пришел, взял, заплатил, унес. Да. Ну, если в наличии нет, либо если вы заключаете какой-то на самом деле договор, когда, в принципе, да, вот речь идет об изготовлении чего-то нового. Ну, например, там баню строят для вас, да, или там, например, там домик какой-нибудь садовый, а может и не садовый, да, или что-то такое очень там дорогостоящее, уникальное. Вот. Старайтесь все-таки заключать договоры с такими подрядчиками, которые готовы не брать брать стопроцентную предоплату, а минимальная предоплата, а может быть, ну, даже поэтапная.
0: Расходные материалы там. Вот
1: поэтапная оплата, mm-hmm. когда мы по момент заключения договора составляем mm-hmm. смету и составляем вот эти самые этапы выполнения работ.
0: За этот этап столько-то?
1: Да, вы правы, Павел. Mm-hmm. Да, то есть сегодня мы закупаем материалы, сегодня мы составляем проектную документацию, потом мы вам ее передаем, утверждаем, потом мы делаем, ну, условный фундамент, mm-hmm. да, потом мы делаем. И вот за каждый этап мы платим. Платим авансом, но мы платим за этап.
0: То да? есть в случае чего?
1: Конечно,
0: да,
1: мы заплатили за этап, мы либо потеряли минимум денег, либо мы хотя бы завершили этот этап.
0: И можно к другому обратиться,
1: конечно,
0: чтобы он продолжал.
1: Да, продолжал. Mm-hmm. Вот, да, да, вот, по крайней мере, нам поставили фундамент. Потом ребята пропали. Ну, ладно, найдем другого. Но на этом уже что-то можно mm-hmm. делать. А иногда получается так, что люди платят там процентов 70-80 аванса.
0: От общего.
1: Те начинают суетиться, что-то делать и пропадают. Вот mm-hmm. сейчас про стройку это примерно так происходит. Я имею в виду про индивидуальность. Mm-hmm. строительство или там про какие-то вот такие, ну, истории,
0: баня,
1: связанные с баньками,
0: говорят,
1: с домиками, да, да. там, с этими площадками для зонами отдыха, и, да, беседками и так mm-hmm. далее. Вот такое, к сожалению, оно и всегда было, и сейчас есть, оно и будет, я думаю, всегда. Вот. Та же самая история, да, с теми, с мебелью. Ну, причем вот
0: а
1: эти
0: там как разбить на
1: случаи это? Вот эти вот банкротства, да, mm. они какие-то были абсолютно непредсказуемы, потому что организации такие были известные. Mm-hmm. Но вот если известная организация, то все равно минимум риска. Да, тут можно и заплатить, например, 50% аванса, да, можно на это согласиться. Но если это вообще какой-то неизвестный там предприниматель, который сегодня вдруг возник в социальной сети и говорит, я мебельщик, краснодеревщик, давайте заказывайте, я готов сделать, вот я такой классный, да, а при этом вообще его не знаете, офиса у него нет, вот он в социальных сетях где-то mm-hmm. есть, что-то делает, да, он может быть самозанятый или ЭП, но вот он сегодня есть, завтра его нет. Поэтому с такими нужно договариваться. Я вам, конечно, доверяю, конечно, вы классный, но вы поймите меня, на рынке очень
0: что
1: много сейчас,
0: да,
1: обмана, мошенничества, mm-hmm. это ни в коем случае не относится лично к вам, но вы поймите, такая
0: да
1: обстановка.
0: Даже не обман, просто вот, сам по себе
1: поэтому,
0: рынок нестабильный.
1: Поэтому, конечно, давайте вот я буду вам платить поэтапно. Я готов. Вот вам нужно сейчас закупить. Да, я готов. А мне кушать на что что-то надо. Ну, извините меня, мне тоже надо кушать на что-то будет и семью кормить. А я сейчас отдам 1 000 000 рублей и останусь ни с чем. Uh-huh. Да? Ну, то есть вот такие переговоры, разговоры нужно вести и все-таки стараться меньше платить авансовые эти всякие платежи.
0: Но это, опять же, возвращаемся к теме. Не раз мы об этом говорили, что договор – это соглашение двух сторон.
1: Конечно,
0: вот обычно же, как у нас предприниматель выкладывает бумажки, на, подпиши, и все, на этом все заканчивается. Uh-huh. На самом деле нет. Договор – это то соглашение, которое вы заключаете вдвоем, uh-huh. две стороны. Uh-huh. Поэтому вы имеете возможность влиять на то, как будет написано что-то в этом самом договоре.
1: Договариваться, да, договариваться, разговаривать, ставить какие-то свои условия. Причем вот иногда бывает так, что люди своими действиями прямо вот заранее себя ставят в такую невыгодную ситуацию. Угу. Вот вчера буквально обращение у нас было интересное. Человек заключил договор на резервирование квартиры.
0: Угу.
1: Ну, суть в том, что вот есть застройка, да, человек выбирает себе квартиру и на время там подумать, эту квартиру резервирует, угу. и заключается договор. На какой-то определенный момент эта квартира уходит из продажи. И за эту услугу человек заплатил 37 тысяч рублей. Ну, там, помимо резервирования, там, типа, консультации по проекту.
0: Понятно.
1: В общем, там накрутил, конечно, застройщик всякую ерунду.
0: Умеют они.
1: Ладно, но это все открыто. Договор есть. Договор хороший, составлен очень простым языком. Угу. И если бы человек подписал этот договор, все было бы хорошо. Но человек в момент подписания договора подписывает акт приемки всех этих услуг. А потом он говорит, я не хочу покупать эту квартиру. Я что-то посчитали, прослезились, решили отказаться. Uh-huh. Ну нет, ну не получается у нас ни с ипотекой, ни с чем. Uh-huh. 37 тысяч пропали. А почему я не могу вернуть? Мы бы сказали, да, можно за минусом там расходов чего-то. Акт подписан. Человек получил услугу по консультированию, он получил услугу по проекту, он получил услугу резервирования и подписал одномоментно акт, хотя мог не подписывать.
0: То есть еще не начался процесс, а он уже подписал акт.
1: Да, там кроме резервирования это по сути ничего и нет.
0: Угу.
1: Да нет там никаких ни консультаций, ничего. Человек пришел, говорит, я хочу эту квартиру, они ее ставят.
0: Ну хорошо, резервирование же было.
1: И силу договора. Ну, резервирование – это воздух.
0: Угу.
1: Это не услуга.
0: Они убрали из продажи.
1: Вот. хорошо, замечательно, убрали из продажи, но это не услуга, за которую человек платит деньги, подписал. Да, давайте так. Акт можно было не подписывать, даже в договоре написано, что акт можно не подписывать. Ну, видимо, уговорили или не подумала. Она говорит, да я что-то и не подумала.
0: А, кучкой дали?
1: Да, ну, то есть просто не подумала. И, конечно, человека жалко, не вина потребителя. Просто когда подписываете такие документы, акт, вот тоже нужно 100 раз подумать до того, как его подписать.
0: Акт это уже, что ты согласился. Конечно. Вот как мы говорили про акт, когда вы в ПВЗ получаете товар, фактически оплатили, это уже акт приемки. Все, дальше уже другая совсем юридическая история. Ну что ж, будьте внимательны и бдительны, когда вы подписываете документы, особенно на большие суммы. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбурге продолжается международный фестиваль креативных индустрий. И с сегодняшнего дня в программе стало больше прикладных практикумов, разбора бизнес-кейсов и камерных встреч. Четверг будет максимально полезен тем, кто ищет конкретные инструменты для роста своего дела и творческих проектов. В молодежном кластере «Салют» сегодня обсуждают креативные инструменты, говорят о масштабировании бизнеса и также действует трек «Честный знак». Здесь расскажут все о маркировке товаров. В креативном кластере у Макаровского и на хлебозаводе номер 6 развернется трек «Арт» с ярмаркой винтажа, лекциями по стрит-арту и мастер-классами по фотографии.
2: Обмен мнений.
3: Пятницу посвятили IT-технологиям. В «Салюте» представители и руководители крупнейших брендов, IT-компаний и агентств обсудят, как использовать искусственный интеллект для роста бизнеса, что делать и от чего отказаться. Первая половина дня посвящена инструментам, которые важно использовать для роста продаж. Как изменилось покупательское поведение с появлением ИИ-консультантов, о продвижении в нейросетях, как попадать в ответы чата GPT и Алисы, искусственный интеллект в продаже. А во второй половине дня разговор пойдет о росте эффективности. Как один маркетолог с искусственным интеллектом заменяет целый отдел. Отчетность без ручной сборки в Excel, где ИИ дает руководителю реальный рычаг и что из рутины пора отдать нейросетям в целях экономии. А в кластере «Домна» на улице Вайнера в пятницу состоится дискуссия, посвященная архитектуре и урбанистике. Почему красивый стерильный дизайн не всегда практичен и не дает возможность проявлять креатив? Как арт-объекты добавляют пространству ценность? Обо всем об этом будут говорить специалисты. И в кластере у Макаровского до 30 августа проходит ярмарка винтажных, сделанных вручную локальными мастерами предметов для дома и быта. Здесь живописи, графика, декор, посуда, керамика, авторская мебель и интерьерные объекты. У Макаровского анонсируется еще дискуссия, посвященная культурному коду Екатеринбурга. Уже более 300 лет здесь переплетаются индустриальная история, имперские амбиции, малахитовая традиция, архитектурный авангард и уральский рок. На встрече речь пойдет о том, как город-завод сформировал собственный культурный код, почему он претендует на столичный статус и как промышленное прошлое помогает проектировать будущее. Полную программу фестиваля креативных индустрий можно найти на сайте проекта, там же зарегистрироваться. Вход на все мероприятия бесплатный.
2: Семинары и тренинги.
3: К другим событиям. Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. На занятии научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. Расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет спикер Академии Target Hunter Мария Ермакова с 2017 года. Она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, обязательно регистрация, мероприятие пройдет в формате онлайн. И на этом попрощаюсь. Афишу всех образовательных курсов и программ можно посмотреть на сайте domna.pro.
2: Фабрика идей.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Сегодня утром в Свердловской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:30. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В разных районах Екатеринбурга сегодня выли сирены, об этом рассказывали горожане. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. Ракетная опасность также была объявлена еще в 5 российских регионах. Десятки рейсов задержаны в аэропорту Кольцово из-за утренней ракетной опасности. Об этом свидетельствует онлайн-табло Екатеринбургской авиагавани. Задержан вылет самолетов в Москву, Стамбул, Бишкек, Казань, Минводы, Сочи, Петербург и другие города. С прилетом выбились из расписания рейсы из Сочи, Хургады, Бухары, Новосибирска, Калининграда, Абакана и других городов, сообщает агентство ИАН. Серьезное похолодание пришло на Средний Урал. Сегодня днем в Екатеринбурге еще плюс 18, завтра уже 13, а в субботу 11 градусов. В воскресенье температура начнет немного повышаться. Днем ожидается уже до плюс 13. В конце недели Уралгидромет пообещал на Среднем Урале первый снег. Правда, пока только в горах на севере региона. Снежинки там могут пролетать 28 и 29 августа, рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко. Некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
6: Повтор программы.
7: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
8: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев, а в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой ежемесячно мы с вами получаем исчерпывающие, полные ответы на вопросы налогообложения. Еще мы обсуждаем новости и инициативы из этой сферы. С нами, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, я вас приветствую.
9: Добрый день.
8: Ну и, как всегда, мы собираем вопросы наших слушателей о налогах. Это могут быть абсолютно любые вопросы, какие-то конкретные прикладные, ну или максимально абстрактные, философские, быть может, тоже. Все это формулируйте, присылайте нам в любом удобном для вас мессенджере, можно даже смс-кой, на номер плюс 7-908-909-104-5. Ну а мы начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я обычно озвучиваю пословицы, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему. Но сегодня я решил немножечко изменить этой традиции и просто поведать вам, Аркадий Викторович, и нашим слушателям интересный, как мне кажется, факт. Как сейчас принято говорить, фан-факт, забавный факт. Канье Уэст. Персона, мимо которой пройти нельзя, в связи с шумихой вокруг его выступления в Санкт-Петербурге в октябре. Такого ажиотажа, Аркадий Викторович, я вам скажу, в связи с каким-либо выступлением в России не было давно. Может быть, даже никогда. Так вот, музыкант, который даст два концерта на «Газпром-арене» в октябре, оказывается, имел проблемы с налогами. Вы можете себе такое представить, Аркадий Викторович?
6: Ну, это неудивительно.
8: Абсолютно.
6: С одной стороны,
8: да,
6: не у он... многих известных актеров, спортсменов.
8: Деятелей шоу-бизнеса,
6: да, да,
8: объединим их этим определением. Так вот, в одном из интервью американский рэп-исполнитель признался, что задолжал налогов на сумму в 50 миллионов долларов. В результате ему на время блокировали банковские счета. Канье Уэст признался, что является не самым финансово грамотным человеком и потому привлек профессиональных финансистов, чтобы они помогли ему разобраться в ситуации. Ну, видимо, помогли, потому что говорил он об этом несколько лет назад, и ничего мы не знаем о том, что какие-то были преследования, уголовные, судебные, в связи с неуплатой налогов. Но, тем не менее, ну, опять же, что тут сказать? Ну, не он первый, не он последний.
6: Да, конечно.
8: Шоу-бизнес, в общем-то, богат людьми, у которых впоследствии, после того, как приходит слава, приходят и проблемы с налогами. Видимо, это как-то связано.
6: Ну, дело в том, что они люди творческие. Я хоть и не являюсь поклонником таланта этого зарубежного певца, но мог бы посмотреть, что там было конкретно. Но скажу, что это сплошь и рядом. Это очень часто и в Европе, и в Америке. Ну и, наверное, это обусловлено тем, что творческие люди, они больше уделяют внимание своему какому-то креативному развитию, новым гастролям, новым песням. И какие-то там бытовые мелочи в виде каких-то налогов их не очень сильно волнуют.
8: И в это, знаете ли, очень удобная позиция. И в случае чего, говорит, вы знаете...
6: Тут должен заниматься, угу, конечно, профессионал. Они этим и для этого и созданы. Я скажу вам по секрету, не называя конкретных фамилий, ко мне самому обращались очень известные и певцы, и актеры, и руководители различных рок-групп, уточняя те или иные детали, задавая вопросы про свои налоговые последствия или наоборот, они спрашивали, правильно ли поступает их бухгалтер. Но надо понимать, что если вы живете в обществе, то у вас есть и бремя каких-то обязанностей. Ну и не секрет, конечно, я уж так в качестве критики, что некоторые люди, которые собирают полные стадионы, они считают, что им многое позволено, что им многое дано. И
8: перед налоговой все равны, так и хочется сказать.
6: Это внимание. А кроме того, я помню, как в начале 90-х один из первых руководителей Министерства по налогам и сборам, оно тогда имело ранг министерства, собирал крупнейших певцов, известнейших, и прямо проводил с ними беседу о том, что надо учитывать свои доходы, не брать в конвертах.
8: Да, ребята, вы никакие не особенные.
6: И платить налоги. Вот. Ну, даже тогда была определенная дискуссия между руководителем налогового ведомства и актерами. Ну, это ведь и не только из творческой сферы. Возьмите спорт. У многих известных футболистов, хоккеистов, также какие-то там, даже тренеров, у них постоянно возникают какие-то вопросы. Ну, и это может быть, знаете, чем обусловлено? Известный человек, он всегда вызывает
8: интерес. Привлекает внимание.
6: И там у него недоимка какая-нибудь, 10 тысяч, или задолжал пеню, или заплатил на 2 дня не вовремя. Ну, вот уже все СМИ, телеграм-каналы.
8: Кстати, совпадение или нет, вспомнилось. Да. На днях же была новость про Филиппа нашего Киркорова, что и у него тоже проблемы с налогами.
6: Да, читал
8: и ему что-то там запретили на ближайшее время, по-моему, регистрировать новые.
6: Но там как-то так сказано.
8: Лица, что-то в этом роде.
6: Понимаете, Максим Александрович, я все-таки
8: опять,
6: юрист.
8: Вот
6: мне нужны
8: шоу-бизнес.
6: Документы, мне нужны
8: давайте
6: конкретно.
8: Тогда поставим точку в этой истории следующим образом. Мы же с вами, по-моему, даже цитату как-то упоминали. Из великого соотечественника Канье Уэста, кстати, Элвиса Пресли, который говорил о том, что меня всегда сопровождает пара охранников и налоговый консультант.
6: И два охранника и 3 налоговых консультанта.
8: Конечно, вот мудрый человек
6: был. Все правильно он говорит. Вот поэтому тему вы затронули такую достаточно интересную и одновременно щепетильную. Вот. Но надо всем понимать, правильно вы сказали, перед налогами все равны. И если доходы позволяют платить налоги в повышенном размере, ну, приходится это делать. Главное, чтобы все было по закону, поскольку в Великобритании в 60-х годах тоже были очень серьезные налоги, которые составляли иногда 80, а то и 90% от вообще всех доходов. Уж не знаю, как такое могло получаться, какие там были налоговые консультанты. И это привело к тому, что многие известные рок-группы, они просто уезжали из Великобритании, и это даже называется «великий музыкальный исход». Даже термин такой есть, когда Великобритания, как законодательница мод, она вдруг лишилась всех своих самых известных людей. Да и у Битлз, если вы помните, есть песня «Налогосборщик»,
8: «Тексмен». Да, «Тексмен».
6: Может, она не такая известная и популярная, как там «Мишель Майбелл» и прочее.
8: «Yesterday».
6: «Yesterday», да, но тем не менее, спели ведь они про эту, про, на эту тему, значит, она их затронула как-то.
8: Аркадий Викторович, ну, собственно, мой вклад в рубрику «Налоги и жизнь» на этом прошу считать завершенным. А с чем вы пришли к нам сегодня?
6: Я хотел бы поговорить о таком явлении, как повышение налогов. Вот предложение
8: явление.
6: О повышении налогов, да.
8: Это неизбежность вот. Какая-то, как будто бы.
6: Дело в том, что сейчас ведь мы все ждем выборов в Госдуму, и многие партии, и многие лидеры движения, они формулируют различные предложения по снижению, смягчению налогового бремени. А некоторые, наоборот, предлагают повысить налоги. И даже законопроекты вносятся в Госдуму.
8: Не хотят, что ли, в Госдуму?
6: Я не знаю,
8: с такими предложениями выступают.
6: Они хотят, честно говоря. Но вообще, знаете, я бы ввел правила. Даже два правила вот к самому процессу, когда ты предлагаешь повысить налоги.
8: Так, так, какие
6: предлагать
8: же?
6: Повысить налоги может только тот человек, который платит этот налог сам лично. Не надо для других советовать. А второй момент, если ты сформулировал идею «давайте поднимем такой-то налог», то с этого дня ты начинаешь платить в добровольном, принудительном порядке вот это в повышенном размере. Ну, допустим, партия какая-то предлагает, а давайте мы страховые взносы все введем до 30% и уберем регрессию. А страховые взносы – это, наверное, одна из серьезных показателей налоговой нагрузки на бизнес.
8: На любого работодателя.
6: И сейчас на 30% каждой зарплате, с каждого рубля. Вот. А я предлагаю, вот эта партия, пускай все члены этой партии начинают с момента внесения соответствующего закона. Будет он принят, нет, но вы должны уже уплачивать. Я думаю, тут как раз будет более взвешенные инициативы.
8: Тут-то инициатив и станет
6: меньше. А вообще предложение о повышении налогов известны в мире. Может быть, это, конечно, нетипичное явление. Может, я бы даже сказал экзотическое. Но, допустим, в Соединенных Штатах Америки известны два случая, когда муниципалитеты выступали, сами предлагали законодателю местному повысить налоги, потому что очень серьезно страдало образование в этих муниципалитетах. И для того, чтобы появился источник доходов, вот были такие предложения. Уоррен Баффет неоднократно и в 2011 году, и в 2024 году предлагал повысить налоги на капитал, но он говорил, что налоги на труд у нас 34%, а на капитал 15%, это несправедливо, миллионеры должны платить больше. Но ему лично никто не мешает это делать в частном порядке. Безвозмездные перечисления в бюджетную систему имеют место, пожалуйста, может быть, даже какой-нибудь знак отличия государства вот для таких проявивших себя суперответственных, социально ответственных лиц и получит. Ну и вот совсем недавний случай, Максим Александрович, при чем и натолкнуло меня на эту тему, в Великобритании 120 миллионеров написали письмо новому премьер-министру с предложением повысить нам налоги. Они сказали, что вот это мышление, которое стремится к уменьшению налогов, это устаревшее экономическое мышление.
8: Как интересно.
6: Что они любят свою страну.
8: Что-то тут.
6: И никуда не собираются уезжать.
8: Так, так, так, так.
6: И предлагают поднять достаточно серьезно по некоторым налоговым элементам налоговую нагрузку. Я не знаю, конечно, как это отнесется новое правительство Великобритании, то, конечно, это нетипично.
8: Вызывает вопросы.
6: Нетипично, конечно. Что это такое? Там есть
8: какое-то второе дно.
6: Да, какое-то второе
8: дно. Это мы отсюда разглядеть не можем, возможно.
6: Потому что я считаю, что налоги надо платить, но не надо налоги переплачивать. Все-таки любой налог, он понижает эффективность любой экономической деятельности и экономической активности. А это все сказывается и на росте экономики, и в конечном итоге на благосостоянии. Поэтому, опять же, должен быть баланс. Должна быть какая-то такая фискальная гармония для того, чтобы и у государства были ресурсы для самосодержания и для развития, и бизнес-структуры могли двигаться и развиваться.
8: Аркадий Викторович, ну, на этом рубрику «Налоги и жизнь» на сегодня мы с вами заканчиваем. Каждый, собственно, свою лепту в нее внес. Я предлагаю переходить к новостной повестке, к новостному фону. Что у нас любопытного в налоговой сфере произошло за отчетный месяц, пока мы с вами не встречались? Ну, наверное, особое внимание состоянию бюджета, да? Потому что это напрямую связано с тем, чего нам ждать в перспективе от налоговой политики.
6: И ждать-то осталось не очень много, потому что в конце сентября правительство должно войти в Государственную Думу, кстати, уже обновленную по своему депутатскому составу.
8: Все так, 20 сентября выборы.
6: 20 сентября выборы, а до 1 октября должен быть представлен проект федерального бюджета на 2027 год. Ну и мы с вами помним, что все прошлогодние неприятные налоговые инициативы как раз были озвучены, а мы о них узнали и потом горячо обсуждали. Это в конце сентября. И мы с вами прямо как опытные врачи следим за состоянием федерального бюджета, поскольку это самый большой и государственный, и экономический актив нашей страны. Ну и знаете, если вот в прошлом месяце новости были такие обнадеживающие, во всяком случае, дефицит федерального бюджета сократился почти на 300 миллиардов рублей. И за июнь месяц он вообще был профицитным, то есть доходов было больше, чем расходов. То вот июль, к сожалению, опять подкачал, и дефицит федерального бюджета увеличился на 724 миллиарда рублей и составил 6 триллионов 455 миллиардов. Это при том, что норматив на 26-й год 3 триллиона 786 миллиардов. Это, конечно, огорчает и тревожные вызывает мысли, потому что чем хуже бюджету, тем жестче налоговая политика. Это мы прекрасно понимаем. Ну, а какие решения будут приняты, если к концу сентября бюджетная ситуация не выправится, я даже представить не могу. Но я думаю, что, конечно, возможен, только возможен вариант корректировки показателей федерального бюджета. Кстати, как было и в прошлом году. И напомню, что если сейчас запланировано 3 триллиона 700 миллиардов, то в прошлый год бюджет закончил с дефицитом больше 5 миллиардов. Он, правда, был вписан в тот норматив, который власти себе же и установили. Вот, но ничего не мешает провести здесь. То есть, может быть, и не надо будет принимать какие-то налоговые решения. Хотя я в этом сомневаюсь. Я думаю, мы увидим налог на сверхприбыль. Причем о нем уже говорят, да, мы видели его в 2024 году, тогда было собрано 330 миллиардов рублей, так что не удивлюсь, если мы увидим этот налог уже, может быть, в обновленном варианте. Некоторые говорят о том, что может вновь быть пересмотрена ставка налога на добавленную стоимость. Хотя я сомневаюсь, поскольку 22% – это практически на пике максимальном пике. Ну и вообще надо понимать, что есть страны с более высоким НДС.
8: Вот-вот, мы же об этом с вами говорили, и 27% есть,
6: и 27%,
8: по-моему. Поэтому да, 22% – это еще не предел.
6: Но будем надеяться, что все-таки хотя бы 2 года мы поживем с новой ставкой, тем более, что президент сказал, что повышение НДС – это временная мера, Поэтому, может быть, его трогать никто не будет. Можно еще посмотреть НДФЛ. 22% максимальная ставка. Это при том, что левые партии, которые претендуют на попадание в Госдуму, они практически все хором говорят о том, что надо повышать НДФЛ в большем размере для тех, у кого есть какие-то сверхвысокие доходы. Ну и не надо забывать про неналоговые платежи, которые формально к налогам не относятся, но тоже являются обязательными для уплаты. Вот с 1 декабря начнет взиматься технологический сбор с электронной компоненты, его будут уплачивать производители.
8: Смартфоны, ноутбуки,
6: да, да,
8: телевизоры. 5,
6: максимальная ставка 5000 с единицы. Вот, все это, конечно, приведет к какому-то и скачку инфляции, не исключено.
8: Но и в бюджет дополнительные бюджет, деньги это привлечет.
6: Конечно. Вот, поэтому мы смотрим. Наверное, самым окончательным вариантом будет показатель итогов состояния бюджета по август. Есть ли какая-то надежда для радикальных решений? Но да, сейчас такой период экономический, такой цикл, когда возможностей для снижения налоговой нагрузки у государства нет. Льготы новые выдаются, но очень и очень скупо. Вот. Но даже по тем же данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка по всем отраслям экономики за 2025 год возросла с 11,5% до 11,9%. На 0,4, но рост. Но рост, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события, какова будет их логика, какова будет динамика. Но пока ситуация такая.
8: Ну, будем следить и обсудим. Собственно, конечно, когда новости конечно. На этот счет поступят. Я напомню, в эфире радиофорум 104.5 FM, налоговая консультация. У микрофона Максим Путинцев, а в студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые абсолютно вопросы, ждем, присылайте. Плюс 7-908-909-104-5. Аркадий Викторович, вы справедливо упомянули о том, что Государственная Дума в нынешнем созыве, в нынешнем составе, она уже больше не соберется. Обновление парламента пройдет после выборов 20 сентября. Но до того момента, пока депутаты не разошлись на каникулы, что-то важное Госдума в налоговом плане рассмотрела ли, предложила ли, внесла ли? Вот давайте об этом поговорим.
6: Ну, июль традиционно является самым жарким, наверное, таким налогово-творческим периодом.
8: Не только климатическим.
6: Года. Да, но особенно это и в преддверии выборов. Инициатив было очень много, причем в основном у оппозиционных партий, которые находятся в Государственной Думе. Как-то парламентское большинство и правительство очень себя спокойно вели. Ну, а законы, конечно же, принимались. Ну, в частности, мы уже говорили в нашей прошлой передаче о том, что принят закон о замораживании порогового значения в 20 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса, для целей их перехода на НДС. И если ожидалось в первоначальной редакции, что с 1 января 2027 года плательщиками НДС станут те, у кого выручка свыше 15 миллионов, то уже понятно, что это со следующего года не произойдет. И в 2027, и в 2028 году тот, кто не дотягивает до 20 миллионов, сохраняет свое право работать без налога на добавленную стоимость. Принимались такие точечные законы. Ну, подняли госпошлину для мигрантов, для признания. Ну, госпошлина – это плата за услуги государству, грубо говоря. Понятно, что это регулярно происходит, регулярно индексируется. Ну и, наверное, самый интересный закон, который был принят буквально 4 августа, это закон о том, что появляющийся налог на добавленную стоимость, то есть когда вот его не было на какие-то операции, а он вдруг раз и появляется.
8: И возник.
6: И возник. Вот сейчас этот налог будет полностью перелагаться на продавца. Иными словами, повысить цену на налог на добавленную стоимость нельзя. И по расчетной ставке, там 18,1%, придется этот налог исчислять. Если, конечно, иное не предусмотрено договором. Не скажу, что это прямо какая-то сенсация. Уже 2 года обсуждалась эта проблема, как правильно перелагать появляющийся косвенный НДС. Судебная практика считала, что это налог покупателя. Конституционный суд сказал, что этот налог надо делить между продавцом и покупателем. Ну, а сейчас правительство определилось. И с 1 октября закон вступает в силу. Новый НДС – это для продавца. Но только от

0: необлагаемым операциям. Поэтому я бы 10 раз подумал, если есть какая-то угроза для потери специального налогового режима, лучше не рисковать. Возможно, открыть дочернее предприятие в другом городе, не создавая филиалов. Можно найти партнера и по договору, чтобы он осуществлял какие-то или представительские функции, или какие-то маркетинговые. Здесь надо смотреть тоже вид деятельности, что можно посоветовать. Но скажу одно. Создание филиала – это один из существенных рисков для малого бизнеса, поэтому надо очень внимательно отслеживать свою активность на других территориях.
1: Аркадий Викторович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире Радио Форум 104.5 FM была налоговая консультация. Как всегда, главные новости обсудили в компании Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право». Если у вас какие-то вопросы остались, то присылайте их нам. Плюс 7-908-909-104.5. В следующем выпуске налоговой консультации к вашим вопросам мы еще обязательно обратимся. Ну и благодарю вас, Аркадий Викторович. До встречи теперь уже в сентябре.
0: Спасибо за внимание. До новых встреч уже в сентябре.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Тенденции и прогнозы.
4: Россияне стали меньше откладывать. За первую половину года вдвое меньше средств уходит на накопление. Доля доходов, направленных на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%. Сюда входят не только банковские вклады, но и покупка ценных бумаг, ПИФов, недвижимости и иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Основная причина – в стремительном росте расходов. Траты увеличились на 13,7%, а заработки только на 7%. В результате у семей остается меньше денег на финансовую подушку, комментируют динамику эксперты. Дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Свою роль сыграло и снижение ключевой ставки. В первом полугодии доходность вкладов уменьшилась вслед за ставкой Центробанка, и привлекательность банковских продуктов ухудшилась. Хорошие проценты стимулировали население откладывать больше, а сейчас этот тренд замедляется. В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки. Нынешний уровень 4,4% все еще выше, чем в 2017-2019 годах, когда в первой половине года люди откладывали 3,9% доходов, добавили в пресс-службе регулятора. Пока признаков массового оттока депозитов из банковской системы нет. По данным Центробанка, средства граждан продолжают расти, а финансовые организации располагают достаточным фондированием. Однако в дальнейшем склонность к накоплению может продолжать снижаться, если доходы будут расти медленнее расходов, а ставки по депозитам уменьшаться.
3: Бизнес-статистика.
4: Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге составляют 18 300 рублей. За год сумма выросла на 8%. Среди российских городов Екатеринбург занимает 4-е место по расходам на подготовку к школе. Об этом рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
5: На первом месте по величине расходов на сборы в школу заняла Москва. Сумма составила 21 тысячу рублей, это плюс 9% к прошлому году. Далее идет Санкт-Петербург с бюджетом в 19 400 рублей, плюс 11%. На третьей строке по величине расходов в этом году Красноярск. Сумма увеличилась на 10% и составила 18 500 рублей.
4: Добавлю, чтобы собрать ребенка в школу, 9% родителей в этом году взяли кредит.
3: Потребительский рынок.
4: Финансовые услуги занимают третье место среди тем обращений в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Итоги работы за 8 месяцев подвела директор центра Юнина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
6: На третьем месте у нас сфера финансовых услуг. 8% от всех консультаций. Здесь тоже есть определенные системные проблемы, связанные и с навязыванием дополнительных услуг, дополнительных товаров. Вместе с кредитом по-прежнему клиент может получить недешевые, по сути, ненужные сертификат на медуслуги, юруслуги, услуги помощи на дороге и так далее, и так далее.
4: В этом году порядка 70% всех обращений касаются нарушений в сфере оказания услуг. Самое большое число жалоб приходится

0: атмосферу ЖКХ. На втором месте – бытовые услуги. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
2: Возле УРФУ, где собираются любители ночных гонок и дрифта, установят препятствия на дорогах. Ну, то есть завалят, как говорится в сообщении, лежачими полицейскими.
3: Угу. Ну, чтобы не было. Полусферы можно какие-то ставить. Там, в принципе, технических средств организации движения много. Да.
2: Пару лет мы обсуждаем, что же делать с площадкой УРФУ. Там хотели поднять вообще всю парковку. Ну, то есть сделать вот это вот препятствие. Ну, скажем так, повыше сделать саму парковку.
3: Приподнять.
2: Чтобы люди не дрифтовали. И вот сейчас хотят лежачими полицейскими все урегулировать.
3: Ну, это эффективно, на самом деле. Если не есть, да, то с дрифтом уже не получится. Там до сих пор собираются, да, я насколько понимаю?
2: Ну, сообщают.
3: Люди, да, местные жители постоянно жалуются на все это, что там то кальяны курят, да, то дрифтуют, там, то еще каким-то непотребством занимаются. В общем-то, такое место притяжения такое самое настоящее.
2: Ну, так студенчество, это что ты хочешь? Оно же... тянется к альма-матер другими способами, да. Но тем не менее как-то тянется. Ну, посмотрим, будет это эффективно или не будет, потому что, ну, проблема есть, конечно, для тех, кто живет рядом. Это и громкая музыка, это не только дрифт. Это, ну, вообще, да, в принципе, да, да, шум, который производят вот эти вот товарищи. И про шум как раз хотелось бы поговорить. Новое предложение есть от депутатов Госдумы. Группа депутатов внесла законопроект, в котором речь идет не о самом шуме даже, вот, чтобы наказывать за шум, а о правомерности внесения изменений в конструкцию машины. То есть предлагается добавить в статью 12.5 несколько пунктов, а именно наказание за управление авто с прямоточным глушителем, штраф 100 тысяч рублей, за повторное нарушение, конфискация предмета правонарушения, ну, то есть глушитель.
3: Это что ж, не расстреливать-то сразу, знаешь?
2: Знаешь, когда просыпаешься ночью, хочется и вот вплоть
3: нет,
2: до высшей
3: меры. Я думаю,
2: меры.
3: Что под конфискацией имеется в виду не глушитель, а полностью автомобиль.
2: А юристы некоторые, вот российская газета пошла по юристам, мы спросили, она сказала, вот так, как сформулировано сейчас, но это все-таки законопроект, это пока еще не закон, да, его можно и поправить. Пока это звучит так, как будто нужно на 90 дней конфисковать именно средства правонарушения, глушитель прямоточный.
3: Ну, не знаю, мне кажется, не пройдет эта норма, тем более с таким наказанием штраф 100 тысяч рублей, да, вот у нас за езду в нетрезвом виде меньше наказывают, хотя, если по степени опасности посмотреть, что опаснее, да, вот, и, ну, вообще, по степени опасности наш КАП очень интересно так на него смотреть, там, та же самая парковка на месте для инвалидов 5 тысяч рублей, да, проезд на запрещающий сигнал светофора первый раз 1500 рублей.
2: И потому что чаще...
3: Что опаснее, да, возникает вопрос. Вот, ну, если по такой логике исходить, что, да, чем опаснее правонарушение, тем жестче должно быть наказание. Вот такая логика в КАП отсутствует.
2: Там но статистика, видишь, сколько люди много паркуются на местах для инвалидов. Не так часто, а вот на красном происходит чаще. И будет недовольство.
3: То есть социальная функция.
2: Социальная функция, да, регулирование социальности. Мне кажется, все понятно.
3: Ну да, а тут глушитель 100 тысяч сразу. Вот,
2: сколько? Какому количеству людей мешает этот глушитель? Вот ты представь, просто вот социальная опасность этого всего, негодяйство человека, который мешает людям спать.
3: И согласен их с тобой, вот, но я против штрафа 100 тысяч все равно.
2: Ладно, 100 тысяч против. Но вот сама по себе идея, почему говорят, что, возможно, как раз с этой стороны эффективнее. Понятно, про музыку мы ничего не можем сказать. Когда человек слушает музыку в машине, ну, слушает, я не знаю, как это... Это назвать слушать тоже очень сложно иногда. А бывает, да, когда вот все эти басы, все на 5 кварталов все это разносится.
3: Ну, да.
2: Это довольно сложно, но это как раз вопрос о шуме, о тишине. Тогда должны уже включаться.
3: Ну, слушай, уже есть действующее законодательство, в принципе, да, и даже в некоторых субъектах проводят рейды. В Свердловской области, по-моему, не было ни таких рейдов. Санкт-Петербург у нас в прошлом году этим все активно занимался.
2: Да-да-да, они хотели быть флагманами.
3: И, ты знаешь, здесь же вопрос не отвратимости наказания, то есть не в размере штрафа дело, да. Просто если вы наладите систему, которая позволит все это нормально администрировать, то и проблема уйдет. Видишь, ну, с камерами хотели все это администрировать и использовать камеры для выявления таких правонарушений. Ну, что-то пока идет... Не так вот. Сообщали о том, что в Москве там 2 камеры установили в тестовом режиме, вот, ну и потом после этого новостей никаких не было, а это еще в прошлом году было.
2: А у нас частенько так происходит. Мы сейчас протестируем и все.
3: Ну, вот, видимо, что-то с тестированием не так.
2: То есть эксперимент пока не удался.
3: Возможно. Мы не знаем, но возможно.
2: Ну, нам бы, наверное, отрапортовали, что все хорошо, и что вот людей начали штрафовать за это дело. А тут вот, с другой стороны, подошли с технических, так сказать, вопросов. Если у тебя внедрение в конструкцию, то есть ты установил себе вот этот прямоточный глушитель, то тогда ты, ну, будешь наказан.
3: Слушай, ну давай тогда еще надо ввести определение, что такое прямоточный глушитель.
2: Вот.
3: Если у тебя есть банка резонатора, например, да, то это уже не прямоточный глушитель. Может, у тебя насадка на последней части вот этого глушителя. Глушитель — это же такое устройство, это же просто труба, да. Там он включает в себя резонаторы, включает, и там катализатор туда же можно, в принципе, отнести, хотя он к глушению звукодвигателя не относится, да. Если после резонатора ты поставил побольше трубу, да, штаны так называемые поменял, то у тебя будет громкий выхлоп. При этом у тебя не прямоточный глушитель фактически. То есть здесь вот тоже, знаешь, прямоточный. Именно поэтому в законодательстве у нас и указано, да,
2: вот
3: про
2: самое
3: мощность
2: главное,
3: выхлопа, громкость выхлопа.
2: Самое главное, ты сказал, поставил. Вот если в конструкции не предусмотрено, а ты поставил, значит, это что? Вмешательство в конструктивные особенности
3: автомобиля. Я еду на условном китайском автомобиле. Кто его знает, что там предусмотрено?
2: У нас есть золотое правило. Вот это, помнишь, мы обсуждали, что сейчас будут проверять автомобили на соответствие вот этим всем спецификациям. Поэтому, знаешь ли, если озаботиться, то можно. Кто бы? Другой вопрос.
3: Не знаю.
2: Ну, на самом деле, бороться с шумом я только за, потому что иногда прям совсем люди теряют какие-то берега и ездят по ночам вот с таким вот звуком нехорошим. А это мешает людям.
1: Избранные из рубрики «Макс Авто».
2: Таксомоторные компании по запросу «Автоньюз» раскрыли список самых надежных кроссоверов, которые, ну, понятно, в такси используются, и чем дольше ездят, тем они надежнее. Но там есть небольшая разница, да, у разных компаний в том, какие они назвали марки модели, но, тем не менее, примерно выделяются Geely Coolray или BLG X50, иногда X70,
3: По надежности,
2: да. То есть, ну, тут что, на них можно положиться, что они долго хорошо себя ведут. Тенет Т7, Хавейл Джелион. Вот примерно так.
3: В принципе, не удивительно, да. Вот и когда как раз в 22-м году китайские автомобили приходили, очень многие как раз вот и ждали вот этих настоящих тест-драйвов от таксистов. Потому что действительно автомобиль такси проезжает намного больше, чем мы с вами все, да. И это такое самое настоящее полевое испытание для двигателя, для коробки, там, для всего остального.
2: Поэтому можно опираться вот на эту статистику при выборе автомобиля себя, если кроссовер хотите. Ну, слушай, Хавейлов, да, много в такси, вот точно могу сказать.
3: BLG, на самом деле, очень много в последнее время появилось, так вот как-то активно достаточно. Да, они идут, их производят в Беларуси на совместном предприятии Geely, естественно, там, да, вот. И отзывы, по крайней мере, о них очень даже хорошие.
2: То есть, если хотите подбирать автомобиль, кстати, если вы подбираете автомобиль, то тоже напишите ваши вопросы, может быть, плюс 7-908-909-104-5, сюда их направляйте в виде сообщений, то опирайтесь в том числе и на статистику такси.
3: Это самый Tenet T7, да, Tenet T7, если кто-то еще не успел привыкнуть за год, да, существования этой марки, то это всем известно Cherry Tiggo 7 Pro, по-моему, или Pro Max, там я в них
2: всем известная
3: всегда. Вот, она же известна была как X-Sight, например, да, тоже такая марка. Не так давно видел в городе, очень удивился, да, что все-таки вот кто-то покупал эти автомобили. И также она известна, как несколько экземпляров там АвтоВАЗ выпускал под брендом Lada. Ну, их там совсем единичные какие-то, 70 машин, что ли, там, и оставили их все при заводе.
1: Избранные из рубрики «Макс Авто».
2: В России было продано почти 40 тысяч новых легковых автомобилей европейских марок. Это больше на 89%, чем в прошлом году. По параллельному импорту первые три места.
3: Ну, да.
2: BMW, Volkswagen, Audi. Причем там рост какой-то дикий совершенно. Вот Audi, например, на 438% подскочили за год, год к году продаж.
3: С чем это связано? Новые каналы поставок появляются, потребности ли есть в этих автомобилях, да? Многие не хотят пересаживаться на какие-то китайские марки. А еще что-то знакомое, ну, видишь, по всей видимости, какой-то новый канал привоза всей этой техники нашелся.
4: Кто-то придумал.
3: Масса стали вывозить.
4: Мы же говорили про японские автомобили не раз, что как-то тоже взрывной рост был продаж у Мазды, у Тойоты неожиданно.
3: У Мазды все-таки это не новые автомобили, а бывшее употребление, как правило, там 3-5-летки, да? А здесь-то речь идет именно о новых машинах.
4: Да, и причем самое интересное, что тоже поменялся немножко выбор. Казалось бы, хотели люди бы покупать подешевле автомобили. Но Citroën, например, просел. Меньше продают Citroën, чем Porsche и Lamborghini.
3: Ну, понятно.
4: Необъяснимые. Автостатистика, как мы знаем, это самая удивительная вещь в мире. Потому что никакой другой статистики интереснее авто, мне кажется, нет. Не раз мы с этим сталкивались.
3: И самое главное, иногда из одних и тех же цифр люди делают противоположные совершенно выводы.
4: Мы растем и падаем одновременно. Вот если говорить про продажи, про какие-нибудь, то вот прям... Чуть ли не каждую неделю такие есть цифры, которые говорят нам о противоположных векторах. И каждый эксперт по-своему их интерпретирует. Ну, автостатистика, что все. Есть ложь, как там, есть ложь, наглая ложь, статистика и автостатистика. Вот если продолжать эту самую логику, вот примерно так оно и выглядит. В настоящее время около 30% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученный пробег, а примерно 35% продавцов скрывают от покупателей, что автомобиль попадал в ДТП или имеет какие-то технические проблемы. Об этом на заседании, ну, на круглом столе, да, который проходил в Общественной палате Российской Федерации, сообщил Алексей Подчеколдин, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Собственно, этот комитет, это собрание, этот круглый стол был посвящен в очередной раз введению электронного паспорта, где бы отражалось все вообще. Вся история,
3: ну, по всей видимости, это может быть связано еще и с тем, что у нас проект постановления правительства о техосмотре же есть, да, вот, когда мы обсуждали, где, там, где хотят исключить в как карту. Раз обязательный параметр, как пробег. Ну, да, вообще электронный паспорт транспортного средства, он и задумывался так вот, чтобы это не просто там были написаны ВИН-номер, номер двигателя и где автомобиль произведен, да, и с его мощностью и каким-то... базовыми характеристиками, а именно, чтобы этот документ в электронной форме мог накапливать историю автомобиля и по ремонтам, и по всему-всему. Вот, ну, процесс идет, но идет крайне-крайне медленно, конечно.
4: А почему крайне медленно?
3: Не является это приоритетом государства, по всей видимости, поэтому крайне медленно идет. Может быть, тем, кто работает с теми электронным паспортом, не очень интересно, в принципе, чем-то заниматься, но есть уже, есть, и сидим спокойно, да, вот... Да, может быть, механизмы пытаются наладить пока, потому что эту информацию где-то надо собирать, да, то есть она хоть и в обезличенном виде...
4: Ну у нас еще СТО довольно своеобразные.
3: И СТО, там, со страховыми компаниями надо договариваться, там, с РСА, прежде всего, там, да, о передаче информации о страховых случаях, допустим, и расчетах тех же самых. Ну, пока вот процесс идет, но как-то он идет... медленно, гораздо быстрее он идет у тех людей, кто на этом зарабатывает. Вот эти всякие сервисы, типа автотеки, вот, и все остальное. Да. По сути, это то же самое, да, просто ты отчет должен покупать за деньги. Вот. И у этих ребят все нормально получается.
4: Они могут почему-то, да. А вот те, которые занимаются без денег, не могут.
3: Они в Общественной палате собираются.
4: И обсуждают, как нам исправить ситуацию. Ну что ж, ладно, будем наблюдать за этим процессом. Не первый год он идет. Возможно, когда-нибудь мы до такого электронного паспорта и доживем. В конце концов, дело-то хорошее.
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
7: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
10: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
9: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
11: Для лиц старше 12 лет.
4: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
12: Привет.
4: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и связанных сферах, потому что, ну, международные отношения – это практически вся наша жизнь. Так или иначе, потому что мы и здесь международными отношениями занимаемся в Екатеринбурге, буквально на улицах. Как всегда, мы формулируем наши темы на латыни, и сегодня это «presens de preteritis».
12: Это что-то про времена. Про да. Времена, про настоящее.
4: Ну, вот те, как переводчику, это понятно.
12: Да, да.
4: На самом деле, это прямая цитата из Августина. «Исповедь», книга 11, глава 20, когда он рассуждает о том, что нет никаких времен, кроме настоящего. И тут очень много всяких вопросов возникает.
2: Почему такая тема появилась? Потому что кто-то тебя спросил про богинь в Древней Греции.
12: Про женщин вообще.
2: Про женщин в Древней Греции. А как оно там было? Это очень интересная вещь, потому что, вот опять же, вспоминая Одиссею, Нолан там вполне себе по-викториански изобразил женщин.
12: Причем так интересно, вопрос-то был, чем спровоцирован. А вот, дескать, мультики всякие, там вот так вот. Ну, или фильмы. В общем...
2: Нынешний. Было ли так?
12: Да.
2: А это большой вопрос. И как мы воспринимаем прошлое и будущее, и настоящее? Вот Августин об этом всем говорил. Но у нас очень сложные, не только у нас, кстати, я посмотрел и английские переводы, и такие не классические переводы, а вот когда начинают рассуждать об Августине, и немецкие переводы, там получается вот то, что я сказал, presens de preteritis, это настоящее прошлого. Не так. Это настоящее, которое рассуждает о прошлом.
12: Да,
2: потому что...
12: или прошлое глазами настоящего.
2: Да-да-да. In anima, говорит Августин, потому что нам все равно. Мы все воспринимаем и прошлое, и будущее. Вообще, это большой такой кусок у него про рассуждение, как же люди предсказывают будущее, про прогнозы, вот про это
12: да,
2: все.
12: Да, экстраполируем
2: настоящее. Да-да-да. Вот примерно все было сказано в 5 веке нашей эры, правда, да, но тем не менее...
12: Фукидидом и в 5 веке до нашей эры. Было
2: Августин все это прекрасно разъяснил. Он два типа настоящего, три типа настоящего выделил. Настоящее о делах прошлого, настоящее о делах настоящего и настоящее о делах будущего. Так вот, как раз настоящее о делах прошлого. У нас сегодня, причем, да, о делах будущего у него тоже упускают обычно в переводе слово expectatio, то есть предположение, ожидание, да, того, что мы встретим в будущем. То есть переводы, они как-то вот, не знаю, может, философская традиция, вот эти все немцы дикие, они как-то повлияли на то, как мы воспринимаем Августина. Да, у Августина все просто.
12: Когда
2: мы в душе воспринимаем...
12: глубоко копали, то знаменитая история про Александра Македонского. Ну, то есть, вообще, вот, уходя, опять же, в нашу любимую Грецию, что такое перевод, ну, там это вот ковер, это оригинал, а перевод это с изнанки, когда смотришь. Ну, или там был чистый источник, а через 48 грязных тряпок пропустили. И вот, дескать... Хотя, на самом деле, конечно, хороший перевод выполняет свои задачи и... Нельзя сказать, что Шекспира мы не понимаем вообще, и для того, чтобы его перевести, нужен русскоязычный Шекспир.
2: А зачем вообще получается менять или объяснять через перевод? Мы говорим о прошлом, в том числе о Шекспире, о Гомере.
12: Да, да, но перевод, ведь прошлое, наше понимание прошлого, интерпретация, перевод. Мы интерпретируем прошлое, переводим в современные реалии.
2: Вот то, что я видел, тот же исповедь перевод, они прям включают переводчики разъяснение, что имел в виду Августин как бы. Вот у Августина просто рубленная фраза, три варианта настоящего.
12: Вот тут тоже ужасно интересно. Буквально вчера замечательный человек в разговоре говорит, ну откуда мы знаем, что он думал на самом деле? Ну вот, вот откуда ты знаешь?
2: И у нас интересный разговор. А что ты думаешь
12: да,
2: на самом деле?
12: Да, у нас окончательный разговор получился очень интересный. Откуда историки знают, как оно было на самом деле? Ну, во-первых, не знают, а предполагают.
2: Поэтому история как наука существует.
12: Да, а во-вторых, как наука, то есть, когда 150 на квадратный сантиметр различных доказательств с различных точек зрения, мы можем, ну, в общем-то, гарантировать,
2: убеждать,
12: да, что вот 26 декабря 1946 года Сталин был там, делал это с такими-то целями и намерениями. Хотя документов...
2: А цели и намерения – это уже за скобками.
12: За скобками, но... Судя по всему предыдущему и по всему прошедшему, мы можем очень точно предположить, что вот, скорее всего, он думал вот это. Ну, за исключением там моментов, когда левые мысли, а вот какого вина сейчас там налить кому?
2: Табачок какой в трубку забить. Так в этом и проблема. То есть вот люди задаются вопросом, а как оно было на самом деле, прямо рамки такой, да, как это было, агентих, как любили говорить немцы. Но, тем не менее, с одной стороны, мы можем понять. С другой стороны, мы, конечно, задаем вопросы, которые существуют в современности. Это то же самое касается международных соглашений и систем. Мы с тобой не раз говорили про Вестфальскую систему, что это выдумка, это миф. Но миф, который нужен был в конкретное время, потому что нужно было создавать вот ту самую нерушимую систему международных отношений, которая бы, ну, Лига наций, условно говоря, способствовала соблюдению мира.
12: Ну и про это мы тоже неоднократно говорили, что вообще-то в человеческих отношениях физической реальности очень мало. Ну вот сидим мы за какой-то круглой штукой, сделанной из каких-то там отходов древесины. Но все остальное – это социальные конструкты. Даже когда мы говорим «это стол», это уже не реальность, это конструкт. Реальность – это вот, она твердая, она какая-то вот такой формы.
2: Ну и то, там Бекон тот же самый, да, который скептик. Скептицист, да, скептик, да, он говорил о том, что да, восприятие тоже меняется. То есть нельзя доверять чувствам.
12: Конечно, конечно.
2: Так и разуму нельзя доверять.
12: Ну, конечно, но и если уж к скептикам обращаться, то тогда вот Пирро и вся эта чудовищно древняя Греция 2500 лет назад, да вообще правды нет. В человеческих отношениях правды нет, есть только переводы, истолкования, толкования, понимания. Но нам же приходится работать с чем-то вот здесь и сейчас, и сколько вешать в граммах, мы должны вот эту социальную реальность, да, она сконструированная, да, она физически объективно не существует, но сейчас она для нас становится единственной реальностью, с ней надо что-то делать.
2: Что вот, а если она реальность, которая подвержена изменению, ну, гору можно взорвать, например, да, выкопать там что-нибудь под ней.
12: Так и социальные конструкты подвержены изменению.
2: А это еще очень медленно. Почему?
12: Ну, потому что вот...
2: Ну, смотри, любые тоталитарные режимы очень быстро меняют психологию человека. То есть человеку доказать, что он верблюд, довольно просто.
12: Вот в одну какую-то сторону, да, довольно просто. И вот с одной стороны, действительно, любое общество может свалиться в тоталитаризм. И мы видели, как чудовищно образованные все из себя интеллектуальные немцы.
2: Хрясь. А потому что вот или это вот вопрос власти, с другой стороны, я же у власти. Тут, мне кажется, вот эти вот опять же хрясь, мы как-то слишком просто относимся к этим интеллектуалам, которые пошли на поводу, например, у Гитлера. Потому что, мне кажется, у них было изначально заложено пойти на поводу у Гитлера. Не то, чтобы на поводу, а то, что я буду вот
12: и что мы великий
2: главной скрипкой.
12: Да, именно, конечно. Да. И вот, ну, Ницше, пожалуйста. Хотя его, конечно, ну,
2: Ницше
12: зря
2: как раз был анархистом.
12: Анархистом, вот, но при этом ведь, ну, мы ведь должны быть нормальными, настоящими,
2: а мы кто?
12: Сверхчеловеками.
2: Кто? Вот мы.
12: Вот. И хотя он этого напрямую, по-моему, не говорил, что мы
2: он,
12: немцы.
2: Он, наоборот, немцев ругал.
12: Да, но при этом ведь поперся во франко-прусскую войну, хотя там весь инвалид, но поперся добровольцем, хоть горшки выносить, лишь бы за Великую Германию.
2: А это такая, это как раз героизм. То есть Ницше же за героев, да, там, да. Он не за немцев, он за героев, потому что герои, какая разница, с какой стороны, был бы он англичанином, например, вряд ли бы он,
12: герои,
2: конечно, таким
12: вообще-то
2: родился.
12: За правое дело.
2: Ай-яй-яй.
12: Вот. А где оно, правое дело?
2: Правое дело, которое сказали, что
12: оно правое. А правое дело, опять же, в древнегреческом понимании, которое, скорее всего, было и у Ницше.
2: Ницше греко-эллинолюб, эллинофил.
12: Но вот в этом греческом понимании мы тоже ведь говорили, что неважно, ты там пират, разбойник, варвар, ты герой. Раз получилось, ты герой. Значит, боги одобрили.
2: Да, да, ну примерно так он и размышлял.
12: Грабеж, там разбой, да. Вонь и свинство, но если ты победил, герой, молодец.
2: А вот это вонь и свинство, грабеж и так далее, это же вот с точки зрения Ницше нытье маленького человека. Ты хочешь жить в безопасности, вот вечно там обниматься с другими и плакать.
12: И моргать.
2: И моргать, и моргает, да, как он говорил. Ну вот примерно так, да. Ну, у Ницше как раз была такая концепция героизма. Тоже с трудом воспринимается как... помещенная в 19 век. Вообще, вот эти линзы.
12: Да, но с другой стороны, вот это вот восприятие тоже, ведь мы обсуждали, что почему мы так нежно и трепетно любим всяких викингов, пиратов, там, разбойников, казаков и так далее, и вообще таких рыцарей.
2: Что-то отзывается.
12: Ну, ведь грабители, бандиты, разбойники. Да, да. Свобода, воля, власть, могущество.
2: И вот... это, да, отзывается в душе. Все фактически мифы с этим связаны. Вообще,
12: и все тоталитарные режимы говорят, мы власть, и мы дадим Тебе власть, не тебе, гадюка мелкая, но тебе как части нашего великого могучего организма.
2: А ты как Тересий, иди и утирайся слезами, горбатый ты недоносок. Хотя...
12: Причем это настолько привлекательно, что вот даже Америка, считавшая себя там оплотом демократии, равенства и чего не помню, или Британия, ну вот на наших глазах мы видим, как многие демократические наработки сворачиваются и появляются, ну, авторитарные, различные есть безобразия.
2: Я Тересий сказал неправильно, Тирсит все-таки, да, хотя он благородного рода, как выясняли те, кто изучал мифы, но Одиссей его приструнил. Но это вот примерно то же самое, когда... Но героизм не подразумевает основная вот это вот нерв основной Илиады зиждется на том, что Ахиллес начал спорить с начальником, с Аннексом, да, с Агамемноном.
12: Вот интересно, что героизм как-то это, по-разному можно относиться к Советскому Союзу и к тому периоду, но вот там же ведь был интересный такой вот интересное изменение. Героизм в борьбе с чем, не с людьми, не против каких-то системы людей, а, ну, или с природой. Мы бак строим.
2: С богами, да, мы преодолевали... пожалуйста, а потом да, то есть, Посейдон да, вот что-то топит ваши корабли.
12: Величественное, причем все люди, братья и сестры, а вот природу, мать вашу, мы постепенно себе на службу поставим. И в этом, ну, можно осуждать, можно там, понимать сейчас, как...
2: Тот же самый, да.
12: Да, но ведь вот... А в остальной истории человечества ведь, как правило, борьба с какими-то людьми другими, которых мы назначаем плохими.
2: Иногда с богами и демонами. Потому что, ну, они такие сущности, которые, с вот которыми с они близки.
12: Это гораздо более героично. И вот и в скандинавских сагах тоже мне вот ужасно нравится, когда герой не там мечом или там топором другого по башке бьет или там щит грызет, а когда он с природой борется, там океан преодолевает. Вот это же, наверное, более достойно.
2: И вот мы сейчас возвращаемся к нашей теме этого восприятия «Настоящее про прошлое». Потому что мы всегда пытаемся апроприировать прошлое. Чем культура, скажем так, демократичнее, тем больше апроприации.
12: Причем самое интересное, что мы прямо сейчас вот апроприетнули так вот, не глядя, и не осознаем. Надо вот остановиться и осознать. Вот это вот понимание героизма, борьбы, преодоления. Это что, всегда? Нет. Ведь нормальный бушмен, он не думает, что я сейчас героически преодолевая себя, пустыню, пробегу там, еще да, там, вот 15 это, километров за этой антилопой. Нет, он просто за ней бежит.
2: Вот, и возвращаясь к Ницше, тобой упомянутому первым, что он говорил, что классическая филология должна показывать, классическая филология, имеется в виду история,
12: да,
2: в этом случае должна показывать, как по-другому, не так, как сейчас. Это должно быть по-другому. Вспоминая Нолана, он наоборот сделал. Он сделал или Одиссею Гомера такой, какая она должна быть сейчас. Про вот это вот то, что человек страдает, ПТСР, да, вот эти вот все вещи. Он просто ее перевернул. Он принял ее так, как будто и выдал. Опять переработал и выдал так, как будто...
12: Так именно поэтому и приходится возвращаться в стотысячный раз к вроде давным-давно уже произученным наизусть, там, казалось бы, сюжетом и по-новому смотреть. И думать, может быть, на самом-то деле мы, пытаясь в первый раз это описать, приписали... Причем даже не может быть, абсолютно точно. Мы через свою призму переинтерпретировали, приписали свои черты, очеловечили, осовременили, обрусили.
2: Да, не
12: давайте
2: важно, обрусили,
12: посмотрим
2: да,
12: с их да. точки зрения, как оно могло быть.
2: А это теряется.
12: И это очень тяжело.
2: И это 19 век виноват. И мне кажется, как раз перелом в 19 веке произошел, когда вот историцизм, с одной стороны, как бы любовь к истории, да, но с другой стороны, история воспринималась, вот как ты сейчас говоришь. Момзен написал за римлян их конституцию. Ну, вот примерно.
12: И материализм, и рационализм, и я разумный, рациональный человек, все люди разумные и рациональные, значит, сейчас я могу рационально вычислить, что они думали и делали. То есть, такое вот механистическое, материалистическое, рационалистическое
2: Мое.
12: Понимание. Да. Но ведь следующий шаг, мы сказали, что а все такие, все люди разумные, рациональные, поэтому их можно вот так объяснить, с ними вот так можно договориться, сторговаться. И вот как раз теория международных отношений
2: она родилась вот в этом самом болоте, скажем так, да, потому что как раз рационализм...
12: Болото – это уже негативная оценка.
2: Вот, началось, да.
12: А мы забыли про негативные...
2: А мы забыли про негативные оценки. То есть негативная оценка – это нормально. Я уже рассказывал, что когда вот началась вся волна, вот надо всех позитивно оценивать и так далее. Я говорю, а вы как Аристофана-то читаете? Ну, вся комедия афинская построена на негативных оценках, на том, что люди издеваются над другими людьми. Ну, просто издеваются.
12: Да более того, группами. Если все позитивно, то как ты догадаешься, что это позитивно? По отношению к чему? То есть, ну, чтобы понять, что это белое, надо, чтобы было черное.
2: Вот я еще раз понял, почему мне не понравилась Одиссея Нолана, потому что это стерильно. Это прям стерильно, потому что вот все по накатам, эпично, но это стерильно. То есть нету жизни. О чем Диша опять же
12: говорит? Ну, это же прекрасно, что мы можем сказать, вот оно, вот что я нехорошее вижу по сравнению. И я тогда еще лучше осознаю.
2: Но ты
12: вот
2: должен сказать о том, что это нехорошее, так спокойненько и без всякого вот преувеличения, чтобы никто не обиделся. Ну, не знаю, вот так вот в культуре в современной.
12: Рики Жервес, такой британский комик интересный, и у него как-то проскочила такая фразочка, ну вот, человек там развивается, эволюционирует, там, бог, а может, Бог его сотворил, так хрясь, сотворил, в общем, такой из себя замечательный, что он там преодолеет то все пятое-десятое, полетит к звездам и начнет бояться слов.
2: Угу.
12: А и вот иначе... мы сейчас боимся слов. Хотя, с другой стороны, это же ведь тоже давно сказано, что и к штыку приравняли перо, и там слово но более могуче,
2: слово
12: чем меч,
2: не...
12: вот и это... злые языки страшнее пистолета. И опять же, это ведь древнегреческая слава, репутация.
2: С одной стороны, да, и слово там, как оружие, тоже воспринималось довольно серьезно.
12: И вначале было логос.
2: Логос, да, у Иоанна, да, и Евангелие от Иоанна.
12: Да, но Евангелие от Иоанна, это уже тоже такая
2: это греческая
12: давнишняя
2: традиция.
12: Греческая традиция, когда уж на протяжении многих веков логос.
2: Угу. И получается, вот опять же, вот мы апроприируем что-то, вот про логос мы начали говорить, не такая давняя история. Угу. Этот самый постмодернизм, который сказал как раз, что слова – это все. На самом деле, что факты – это так себе, а слова являются ну, тем, чем человек мыслит.
12: И за счет чего мы создаем эту социальную реальность.
2: И что получается, у нас за слова начинают сажать.
12: Угу.
2: Потому что, оказывается, это
12: слова
2: действительно...
12: Слова становятся объективны, да. Ну, причем, интересно, а почему начинают? А за что сажали, там, жгли, вешали на кострах? Там,
2: да то, что колдовали.
12: Колдовали. Как это выражалось объективно? Никак. Восприятие.
2: Как сказал
12: то есть, опять же, да, социальные конструкты, разговоры, слова. А вот, вообще, а давайте всех рыжих перевешаем.
2: Угу. Ну, рыжие – это уже факт.
12: Рыжий факт, но это социальный факт. То есть...
2: А сейчас пойди найди рыжих.
12: Ну, в Ирландии еще чуть-чуть осталось. Недорезанные.
2: Естественных рыжих. Вот в чем, потому что рыжие могут быть в том числе и ненатуральные. Ну да, вот и именно вот эти слова, факты и так далее, они влияют на наше восприятие прошлого. Угу. О чем мы, собственно, пытаемся поговорить сегодня, да, о том, что... А так ли было на самом деле? А откуда мы знаем? Вот история для этого существует, но кому нужна история как наука? История нужна как сказки.
12: История нужна как сказки или как политическая пропаганда.
2: Ну, это
12: людям,
2: уже, да,
12: которые
2: ну, это то же самое, фактически.
12: Не историей, а используют историю как выгодный для них инструмент. А ученому-историку она нужна сама по себе.
2: И ученые-историки вот и варятся в своем, опять же, болоте. Получается. Ну, вот такое. Ну, вот,
12: но болото это ведь вообще-то плодородное.
2: Плодородное, да. Там все рождается, там много чего
12: оттуда
2: хорошего
12: много
2: происходит.
12: Чего
2: грибы тоже, в общем-то, не только Ленин, скажем так. А в принципе, когда это все ну, концентрируется, выходит на поверхность, оно получается вот тем нарративом, да, тем нарративом, который используют разные политические и международные силы. Что Трамп, что Иран, что Ирак и так далее. Что мы, в конце концов, у нас всегда найдется нарратив, который можно как меч использовать.
12: Причем даже не нарратив, а какая-то отсылка к нему. То есть какая-то маленькая цитатка.
2: Артефакт.
12: Вырванная, да, артефактичец, который якобы вот куда-то к чему-то отсылает. Если разбираться, к чему он отсылает, конечно, там гораздо более глубокая и сложная история. Но по каждому поводу рассказывать все, начиная от Древней Греции, как здесь мы пытаемся, ну,
2: не получается, да, потому
12: тяжело.
2: Что, ну, опять же, рассказывать надо тогда, когда ты общаешься с человеком, который считывает, ну, то есть не надо там говорить абзацами, да, можно говорить словами.
4: одними. Да, каждое слово уже вызывает определенную ассоциацию.
12: Вот в этом-то и проблема перевода. То есть мы друг друга толком-то сами себя не понимаем, а еще и друг друга, а еще и там с разными культурами, и с разными прошлыми, и с разным образованием. И то есть каждый раз, как переводчик Августина приводить на одну страничку текста 15 страниц комментариев, угу. Так это, ну, в общем, не совсем разговор получается.
4: Не разговор совершенно. И тут действительно вступает в дело нормальный переводчик, который может перевести так, что будет понято аудиторией, и что будет как бы не согласовано с текстом, но тут есть.
12: Да. У нас же ведь была идея как-то, то есть мы так для себя друг друга понимаем, радостно чирикаем, а со стороны, может, вообще непонятно, о чем речь. И мы как-то собирались положить несколько текстов
4: и Фукидида. Вот я тебе... Вот, Фукидида, хорошо.
12: И сравнить разные переводы. И совершенно разные люди. Вроде кажется, один и тот же текст, но совершенно разное восприятие.
4: Да, и вот про Августина я просто сегодня...
12: Если есть под рукой...
4: Заморочился, нет, у меня только латынь есть...

0: Пьючи, ну, да, панки.
1: А сказали, нас не люди победили, нас тростник победил, угу. Имея в виду стрелы. Ну вот, а какой там тростник? А может, это не тростник, может, это вообще камыш? Угу. Как делали вот стрелы в тот период вот эти вот люди?
0: Ну, это надо заморачиваться. Ну, не все,
1: да,
0: же будут
1: заморачиваться.
0: Надо.
1: Так вот это и есть история. Ну. А потом этому человеку говорит, да вообще Спарты не было. Нет, там был один чувак, который пнул персидского посла с криком «Это Спарта!» И поди ему, докажи чего-нибудь.
0: Про Мессений, если в Спарту вспоминать, очень интересные были исследования, что мессении это не захваченные, вот а так они интегрировались в спартанское сообщество. Есть такие, да, Лугаджи, есть итальянские исследователи, об этом говорят. Потому что надо смотреть каждый раз по-разному. Но кто еще раз будет смотреть? Нарратив есть. У нас кто, у нас кто самые знаменитые историки российской истории? Соловьев и Карамзин. Ну, вот тебе
1: причем
0: ответ.
1: Причем не тот Соловьев, другой,
0: да, да,
1: Соловьев.
0: Да. Соловьев и Карамзин. Вот ответ. 19 век. Ну, вот все. Вот я читал труды. Ну, молодец, скажем так. Много что можно, конечно, там подчерпнуть. Тот же самый Мовзен, тоже 19 век, римскую, там, Штацрехт написал.
1: Да, но ведь это мы уже тоже сказали, что это перевод, это интерпретация, это один из там вариантов, это авторская вещь. Это Нолан. Это Одиссея Нолана.
0: Но не совсем.
1: Не совсем.
0: Но с уважением. Да. Вот как в «Крестном отце».
1: То есть,
0: ты без уважения. Да? Вот, ну, он без уважения. А вот эти все с уважением.
1: Вот. А дальше, прочитав условного Карамзина, и начинается настоящая история, когда лезешь в каждое слово, в каждый отдельно взятый источник, и ковыряешься, и пытаешься понять, а так ли оно на самом деле?
0: Это долго.
1: Это вот хорошо, пусть будет даже так, но он это интерпретирует вот таким макаром. Как, кстати, современники, его история без всякого пристрастия.
0: А, современники, да. Ну, всемирная история.
1: Необходимость самовластия, да. И прелести кнута.
0: Ну, в общем, без апроприации, да, понятно, что любая история, она опрокинута в настоящее. Или она растет из настоящего.
1: Да, выходит из настоящего.
0: Но надо все-таки с уважением, с разумом и так далее. Там есть и уроки, в том числе и международных отношений, в конце концов.
1: Так и наши международные отношения, они выросли из того, что было.
0: Это интерпретация.
1: И из того, как мы сейчас интерпретируем это сейчас.
0: Вот.
1: Оно выросло и из физического факта, ну, там, условный Георгиевский трактат, и из наших интерпретаций, наросших с обеих сторон, на этот конкретный исторический факт.
0: Ну, надеемся, не знаю, хотя это такая надежда утопическая, скорее всего, что люди все-таки поймут правильность.
1: Что людям надоест тыкать в искусственный интеллект, и они снова радостно начнут глубоко и серьезно копаться
0: искусственный
1: самостоятельно.
0: Искусственный интеллект полезен тогда, когда вы ищете конкретную цитату, например. Это действительно так, потому что вы можете, вот сейчас источники все оцифрованы.
1: И посмотреть, что там на самом деле.
0: Да,
1: а то религия – опиум для народа. Опиум в каком смысле? Обезболивающее.
0: Вот. То есть, в этом плане, как инструмент, он, конечно, полезен. Все им пользуются, и пусть пользуются в этом плане. Главное, не доверять ему выводам. А выводы – это ваша, так сказать, ответственность.
1: После чего надо проверить, откуда цитата «доверяй, но проверяй», и вам выпадет Рейган, что, дескать, это Рейган, отец цитаты.
0: Ну, нет. Ладно, не будем ругать совершенно все. Но, тем не менее, да, надо относиться к истории.
1: Мы даже Нолана сумели похвалить.
0: Ну, слегка. Ну, то, что он интерес пробудил, конечно, ему только за это респект. Абсолютно. Я перечитал «Одиссею» благодаря Нолану.
1: Но и теперь уже у нас будет повод еще раз обратиться вообще ко всем древнегреческим штукам и посмотреть, а что же там с женщинами-то было?
0: Кстати, всем советую. С женщинами тоже. И всем советую. Есть в литературных памятниках и издание, которое называется, по-моему, «Сказание о Трое» в русских летописях. Не летописях, в русских редакциях. Там два текста. Вот сначала оригинал, условно говоря, потом перевод. Прекрасный. Вообще прекрасный текст. Там Одиссей, как же его там называли? Сейчас не вспомню, но очень интересно.
1: Ну, как тогда же принято было. Джон Ячменное зерно, Иван Ерофеевич Хлебное зернышко.
0: Вот примерно.
1: Ну, кстати,
0: так.
1: Вот еще судьбу и вообще роль женщины.
0: Ерекшиш.
1: Ой, как прекрасно.
0: Вот его так-то зовут.
1: Женщин в том регионе в то время, их ведь описывает в том числе и древнегреческая мифология. То есть, если бы они были никто и звать их никак, ну,

0: не было бы столько значимых богинь и вообще там всяческих существ женщин.
1: А вот еще раз, вот, если про Лин заговорить, это все викторианская эпоха испортила, потому что женщина до этого воспринималась вполне себе нормально. И викторианская Англия во многом сделала сексизм нормой.
0: Ну и борьбу с ним тоже довела до радикальных штук.
1: Да. Вот сначала придумаем, потом боремся. Это нормальная практика. Мы придумываем в прошлом что-то такое негодяйское, что потом с ним можно побороться. Вся повестка воковская примерно об этом
0: так и говорит. Так это любимый метод ведения спора. Сначала приписать своему оппоненту какую-нибудь фигню, а потом громить.
1: За это его и уничтожать. Вот с историей так и поступают. А вот не надо, не надо. История может ответить в конце концов чем-нибудь. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк-лингвист-американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: Да.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: Сегодня, в День российского кино, в Доме кино продолжаются показы программы «Сделано на Урале». В нее вошли фильмы, снятые режиссерами Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Сегодня и завтра как раз Дни кино Свердловской области. В документальном блоке сегодня это фильмы «Дуняшиной истории» Вадима Шолохова и «Служение. Отец Василий» Андрея Титова. Начало в Большом зале в 17 часов. А в 7 вечера сегодня покажут короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». В пятницу же это будут анимационные фильмы кинокомпаний «29 февраля» и «Снега», студии «Урал-Синема», «Светлые истории», а фильм. Начало в пятницу в 15 часов. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.
2: Фестиваль.
3: В субботу, 29 августа, в Екатеринбурге стартует 5-й международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». В программе 24 конкурсных игровых и документальных фильма из России и стран Евразии, а также встречи с молодыми актерами и режиссерами, деловая и образовательная программы, открытые дискуссии, мастер-классы, специальные показы для всей семьи и актерская читка. Фильм «Открытие» в этом году – «Легенда без номера». Его покажут в субботу во Дворце молодежи, где пройдет и церемония открытия фестиваля. Конкурсные показы начнутся с 30 августа в Доме кино. 1 сентября объявили детским днем, и в его программе новинка этого года – анимационные дебюты для всей семьи, российские и зарубежные.
2: А также
3: 2 сентября – День памяти Алексея Балабанова. В павильоне Свердловской киностудии покажут ранние документальные фильмы режиссера Егора Настя «Раньше было другое время» и «У меня нет друга», а также два игровых «Счастливые дни» и «Я тоже хочу». Это последний фильм Балабанова. В этот же день состоится еще презентация книги «Балабанов. Портрет». Встреча с ее авторами Андреем Захарьевым и Михаилом Володиным. Специальный гость презентации Павел Астахов, оператор балабановских фильмов «Брат», «Брат-2», «Про уродов людей» и других. Вход на все показы и встречи фестиваля «Одна шестая» свободный по регистрации.
2: И еще.
3: И также в эту субботу, 29 августа, в Свердловской области в 11-й раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все киносеансы традиционно будет свободный. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах, домах и дворцах культуры, библиотеках, парках, торговых центрах. Всего к акции в Свердловском регионе присоединились 185 площадок. Старт состоится в субботу в Доме кино. В 15:30 сбор гостей и детская развлекательная программа. В 16 часов официальное открытие. Из 16:40 покажут фильмы «Чебурашка 2», «Буратино», а также «Малыш» и «Ангелы Ладоги». В Екатеринбурге показы пройдут еще на нескольких площадках. Это сети кинотеатров «Премьер-зал» и «Континент Синема», летний кинотеатр «Гастромола» «Главный», амфитеатр в «Мегапарке», городские библиотеки. Полный список всех площадок можно найти на сайте Свердловского фильмофонда. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама.
4: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
5: «Белджи». Надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: «Экономика и бизнес».
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
8: Тенденции и прогнозы.
3: Россияне стали меньше откладывать. За первую половину года вдвое меньше средств уходит на накопление. Доля доходов, направленных на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%. Сюда входят не только банковские вклады, но и покупка ценных бумаг, пифов, недвижимости и иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Основная причина в стремительном росте расходов. Траты увеличились на 13,7%, а заработки только на 7%. В результате усилий семье остается меньше денег на финансовую подушку, комментируют динамику эксперты. Дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Свою роль сыграло и снижение ключевой ставки. В первом полугодии доходность вкладов уменьшилась вслед за ставкой Центробанка, и привлекательность банковских продуктов ухудшилась. Хорошие проценты стимулировали население откладывать больше, а сейчас этот тренд замедляется. В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки. Нынешний уровень 4,4% все еще выше, чем в 2017-2019 годах, когда в первой половине года люди откладывали 3,9% доходов, добавили в пресс-службе регулятора. Пока признаков массового оттока депозитов из банковской системы нет. По данным Центробанка, средства граждан продолжают расти, а финансовые организации располагают достаточным фондированием. Однако в дальнейшем склонность к накоплению может продолжать снижаться, если доходы будут расти медленнее расходов, а ставки по депозитам уменьшаться.
6: Бизнес-статистика.
3: Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге составляют 18 300 рублей. За год сумма выросла на 8%. Среди российских городов Екатеринбург занимает 4-е место по расходам на подготовку к школе. Об этом рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
9: На первом месте по величине расходов на сборы в школу заняла Москва. Сумма составила 21 тысячу рублей, это плюс 9% к прошлому году. Далее идет Санкт-Петербург с бюджетом в 19 400 рублей, плюс 11%. На третьей строке по величине расходов в этом году Красноярск. Сумма увеличилась на 10% и составила 18 500 рублей.
3: Добавлю, чтобы собрать ребенка в школу, 9% родителей в этом году взяли кредит.
6: Потребительский рынок.
3: Финансовые услуги занимают третье место среди тем обращений в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Итоги работы за 8 месяцев подвела директор центра Юнина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
10: На третьем месте у нас сфера финансовых услуг. 8% от всех консультаций. Здесь тоже есть определенные системные проблемы, связанные и с навязыванием дополнительных услуг, дополнительных товаров. Вместе с кредитом по-прежнему клиент может получить недешевые, по сути, ненужные сертификат на медуслуги, юруслуги, услуги помощи на дороге и так далее, и так далее.
3: В этом году порядка 70% всех обращений касаются нарушений в сфере оказания услуг. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ. На втором месте – бытовые услуги. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
11: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
12: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
11: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

Специально для мужчин, которым не втерпеж дожидаться пятницу, сегодня решили устроить свою личную жизнь. Женюсь на тебе, Мэри Ю, Биби Кинг, Эрик Клэптон. Пусть у вас все получается. Рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. Сегодня уже четверг, 27 августа на календаре. За окном холодает, но, тем не менее, имеются жаркие даты в рок-календаре. Именно в этот день, в 83 году, песня Дэвида Боуи «China Girl» поднимается на позицию номер 10 в чарте синглов. У нас вращается красиво в нашей активной радиоротации. Ну, а еще гранж группа Pearl Jam в 91 году выпускает свой дебютный альбом «Ten», который дал им зеленую дорогу в мир андеграунда. Ну и, собственно говоря, с этой пластинки они стали одной из самых ярких групп этого музыкального направления. Что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечают Тони Кеннелл, гитарист калифорнийского коллектива No Doubt. В этот день родился гитарист канадского коллектива Rush Алекс Лайфсон. И мог бы отметить сегодня свой день рождения Тим Богерт, бас-гитарист и один из основателей группы Ванила Фаджи. Светлая ему память. Предлагаю одну из лучших кавер-версий в исполнении Ванила Фаджи.

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

парни, которые заменяют оркестры, дуэт Black Keys и песня The Night Before. Да, еще прошлой ночью окна у нас были нараспашку. Завтра придется, так сказать, утепляться. Ну, все-таки плюс 12. На завтра, в пятницу, синоптики обещают в Екатеринбурге. Погоду сделают дальше. Грэм Коксон с новинкой. Сбылого заводного Элвис Пресли. Лед Зеппелин не за горами. Ну и не забывайте, что завтра будем подводить итоги голосования этой недели. 10 песен случайным выбором попали в наши взаимоволнения. Есть там в этой десяточке песни, которые, может быть, вы и не слышали никогда. Может быть, стоит их поддержать, не настаиваю. Я, например, за все проголосовала. Так что голосуйте, пока время позволяет. А это Крис Ри, про вечный вопрос. Куда так торопится лето, которое мы всегда ждем? Да ведь looking for the sun.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Ли принимал участие как лидер-вокалист в пластинке Оззи Осборна 83-го года «Воин на Луну» «Back of the Moon». Оззи Осборн и его ответочка на бесконечную критику в его адрес. Песня под названием «Все вы одинаковые», «You are no different». Что может быть хуже в адрес тех, у кого и индивидуальности-то нет? В продолжении на рок-арсенале знаковые артисты «Dire Straits», «Легенды андеграунда» «Кашин». А в рубрике «Сделаны на Урале» на «Утилус Помпилиус» здесь Виолетта всем рок-н-ролльные. Это уже «Рамштайн» для красоток, слушающих рок-арсенал. Девочки, для нас. Знаменитая песня «Kraftwerk» «Das Model».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, с прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Intec Елена Батурина состояние в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Development Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Музыка мирового класса.
6: Pink Floyd.

Отдельный привет всем, кто эту песню слышал в оригинале. Кавер-версия Джолин Тернер, только что и «Автомобиль любви». Ну, а что касается кавер-версии, ждите завтра в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» наши свежие раскопки. Все это будут вариации на известные, для кого-то, может быть, не очень известные песни. Разножанровая музыка, та, которая еще не звучала на рок-арсенале в кавер-версиях. Завтра в 9 часов в программе «Полезные ископаемые». Всех с удовольствием ждем. Я и археологи. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Будут Назарет очень скоро, Роллинг Стоунс. И уже сейчас сегодняшний именинник, 73-й дыре, встречает канадский музыкант, сооснователь группы Rush, гитарист коллектива Алекс Лайфсон, Happy Birthday. С его участием хуковый номер группы The Spirit of Radio.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Потому что я испытывал это чувство, когда хочется оттянуть неизбежное расставание. Rolling Stones об этом. Let me down slow. Будешь уходить, сделай это помедленнее. Вот, мне кажется, прелюдия к нашему голосованию этой недели. Каждая песня жаждет вашей любви. Все ли дождутся ее? Вопрос открытый до пятницы. Песни случайным выбором попали в десятку. Загляните в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Кстати, вот среди новых песен очень есть симпатичные, но вам решать, прорвутся ли те, которые еще не звучали в нашем радиоэфире из этой десяточки. Ну и привет всем, кто нашел изыски в некоторых из них для того, чтобы слушать на рок-арсенале. Впереди новинка, это будет кавер-версия шиковая, Джо Кокер. А уже сейчас Майк Колфилд, можно подпевать.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

чего хороши Def Leppard и одна из самых перепеваемых песен «Stand by me», «Останься со мной», автор Бен Кинг. Впервые, кстати, эта кавер-версия, которую только что вы услышали, прозвучала где? В программе «Полезные ископаемые», да. Ну и завтра в 9 часов вечера ждите нашу свежую подборку кавер-версий, которые еще не звучали на рок-арсенале. Мы все добываем. Самая продвинутая часть наших слушателей, археологи мои дорогие, вообще родные. В общем, завтра ждите свежие впечатления в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Ну и вступайте в наши археологические ряды, добыть интересную песню, а особенно если она имеется в личной фонотеке, несложно предложить ее остальным. Ну и мой адрес для этой цели — vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда жду. А у нас впереди U2, Simple Minds и уже сейчас легендарнейшая группа Cold Chisel. Все о любви.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Первые контейнеры, пришедшие по Северному морскому пути из Китая в Мурманск, перегружены на железную дорогу. Это важный шаг в развитии мультимодальных перевозок и новых логистических коридоров. На борту судна, прибывшего из Китая, более 500 контейнеров с автозапчастями и комплектующими. Их доставят конечным потребителям по сети железных дорог. Для максимально быстрой и надежной доставки железнодорожники разработали специальную логистическую схему. Грузы отправят ускоренными контейнерными поездами и частично по вагонными отправками. В обратном направлении из Мурманска судно повезет на экспорт калийные удобрения. Такой подход позволяет эффективно использовать транспортные ресурсы и раскрыть потенциал мультимодальной логистики. Перевозки грузов между Россией и Китаем по сети РЖД обновили исторический максимум. Объем перевозок по итогам 7 месяцев составил 114 миллионов тонн. Это новый рекорд. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» отмечает, что в Китай отправлено почти 100 миллионов тонн грузов. Больше всего каменного угля, железной руды, нефтяных грузов и удобрений. В Россию из Китая доставлено более 14 миллионов тонн. Основные грузы – химикаты, промтовары, цветная руда, автомобили и комплектующие. При этом контейнерные перевозки превысили 2 миллиона ДФЭ. Рост составил 12,5%. Еще одна важная экономическая новость. СВЖД совершенствует технологию обработки грузов на терминалах, что позволяет сокращать сроки доставки трубной продукции. Процесс организован на площадках грузовых дворов и включает приемку прибывших по железной дороге грузов, выгрузку из вагонов, сортировку и комплектацию заказов, отгрузку для доставки клиенту на последние мили. Для сокращения времени всех операций созданы специализированные бригады. Чтобы обеспечить сохранность груза, используются современные торцевые захваты и опорные конструкции, точно повторяющие форму трубы. Бригадная технология позволяет увязать все элементы логистических процессов и включает в себя четкий план подачи полувагонов и платформ, контроль занятости складских площадок, оперативную связь с грузоотправителями и грузополучателями. Основными потребителями трубной продукции являются предприятия нефтегазовой отрасли. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что объемы доставки труб разного диаметра с начала года выросли на треть.
2: Этой осенью на СВЖД придут работать более 200 выпускников-целевиков. Ребята прошли целевую подготовку в Ургупс и его филиалах по договору с подразделениями РЖД. Молодежь пополнит коллективы предприятий локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, подразделений по управлению движением. Для начинающих железнодорожников сформируют планы карьерного роста и стажировок. Они смогут пользоваться особыми корпоративными льготами. В целом, коллектив магистрали на треть состоит из работников в возрасте до 35 лет. Детские железные дороги в Екатеринбурге и Тюмени объявили новый набор школьников. Они смогут ближе познакомиться с ЖД-транспортом и присмотреться к будущей профессии. В первый год ребята осваивают базовый курс. Далее выбирают специализацию – машинист, диспетчер, дежурный по переезду, проводник или другую. В этом году появится направление «Экскурсионная деятельность». Продолжается набор на уникальный курс «Паровозное дело». Заявку можно подать через карьерный портал РЖД до конца сентября. Все занятия бесплатные. Железнодорожники обеспокоены ростом популярности зацепинга среди детей и подростков. С начала года зафиксировано 72 случая, и это только официальная статистика. Трое зацеперов получили травмы, один погиб. СВЖД присоединилась к межведомственной профилактической акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники и транспортная полиция проводят рейды, напоминают подросткам, что зацепинг – опасное увлечение и прямой риск для жизни. Что напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое, а падение с крыши вагона при движении поезда сопоставимо с падением с 20-метровой высоты. СВЖД обращает внимание родителей на необходимость контроля, как дети проводят досуг, как используют соцсети. И призывает самих взрослых соблюдать правила безопасности на ЖД-транспорте.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
4: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
3: Рок-Арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду, плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее на светофоре машины, перелетев через разделительную полосу, где идет ремонт, и едва не сбил рабочего. Повреждены как минимум 3 автомобиля. Столкновение произошло на Космонавтов в районе 1 километра в сторону вокзала, пишет Е1. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напоминает, что требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-мигрантов, поступающих в школы, появилось весной текущего года. Президент США Дональд Трамп переименовал знаменитое озеро Онтарио, назвал его «Америка» на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке. На видео он говорит о переименовании, берет в руки распечатанную карту, размашисто перечеркивает старое название водоема и большими буквами пишет вместо него «Озеро Америка». «Наслаждайтесь озером Америка», цитирует слова Трампа Лента.ру. Напомню, озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот вам кусочек лета и радости, и приятных воспоминаний. 71 год, канадский коллектив Fortune is He Comes, The Rainy Day Feeling Again. Ну, что касается осадков, завтра в пятницу днем не обещают, но обещают плюс 12 синоптики. Рок-арсенал здесь Виолетта. Подборчика, что надо, впереди лучшая погода для любителей музыки. White Snake, Guns N' Roses. Отличного вечера в компании лучшей музыки. Electric Light Orchestra, жизнеутверждающая.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

мои друзья твоими не будут, вот будем ли мы друзьями? Вот в чем вопрос. Соль, так сказать, этой песни на двоих. All your friends still scare me. Это были парни из коллектива Dexter and Moonrocks. Мне кажется, не лишенные самой иронии в текстах, но звучат они действительно гранжово. Так, поинтересуйтесь, что у них интересного имеется. У нас впереди супергруппа Traveling Wilburys. Мэрилин Мэнсон след давненько не появлялся в нашей активной радиоротации. Любители, не пропускайте. Ну а уже сейчас симфол волнения. Мьюз.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Для тех, кто не испытывает дефицита в своих желаниях, Red and Women, Sweet Satisfaction, White Snake и заглавный трек к их легендарному альбому 80-го года, коммерчески успешный релиз. Сегодня свой 76-й день рождения отмечают участник этой записи, британский бас-гитарист, играл во многих знаменитых коллективах, это Филипп Нил Мари. Ну а что касается предстоящих планов, ловите под ваши бурные продолжительные парни с коллективов Тейлорс, блюз представит Джо Кокер. Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. И еще раз про желание в отрыв. Pretty Reckless, Нетленочка, Take Me Down.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: как бы спорил.
1: Пока человек верит, он живет. Легенды Джонни, Don't Stop Believin'. Половина практически седьмого вечера. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Дополнительный тем, кто сейчас прямо штурмом берет десятку для голосования. Все это песни случайным выбором попали в эту десятку. И в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Вот хочется верить, что результаты порадуют всех. Хотя у нас всякое бывало. Так что, если есть желание, голосуйте, поддержите то, что хотите слышать на 104.5 FM. YouTube, Beatles, Oasis в продолжении. И уже сейчас ребята, представляющие кельтские мотивы, Dropkick Murphys. Ну, с пожеланиями чувствовать в этой жизни все, что чувствует другой. I know how it feels.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

всего, что эта песня побудила не одну девушку взять в руки вилку и, так сказать, воткнуть в розетку, если током не убьет. А она электрик, she's electric, Oasis. Ну, а что касается группы, они уже планируют концерты на следующий год. А в наших перспективах ловите очень скоро Fool's Garden с концертной площадки Питер Гэбриэл в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво». В 10 вечера сегодня не пропускайте программу «Rock and Dog». В гостях у Алексея Коршуна, президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. А это Дэвид Боуи. Ну, в общем, песня для тех, кто кому-то сейчас сказал: «Пойдем, выйдем». I'd rather be high.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа. «Белджи». Надежность в движении.
1: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
2: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
3: «Вернусь». И упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
2: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31. Среди спасенных двое граждан России, сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X. Среди спасенных также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них непальцы. Спасательная операция продолжается, пишет «Коммерсант». Повреждения от силевых потоков зафиксировали в 6 районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек. 5 россиян получили сегодня травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Среди пострадавших 3-летний ребенок. Дипломаты добавили, что россиян доставили в госпиталь. Обошлось без серьезных повреждений. Состояние пострадавших стабильное. В Свердловской области идут заморозки, пока только на севере региона. В горах 28-29 августа выпадет мокрый снег, говорится на сайте Уралгидромета. Температура на севере области в пятницу и выходные составит от 1 до 6 по ночам, при прояснении до минус 2 градусов. В Екатеринбурге тоже будет прохладно. В субботу ночью плюс 4-6, в воскресенье всего плюс 2, плюс 4. Днем в выходные от 10 до 14 тепла и возможен небольшой дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождливым. За сезон выпало 211% от нормы, 506 миллиметров осадков. Больше было только в 1937 году, 520 миллиметров дождя за лето. Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантии для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ, сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС. Установлено, что в апреле текущего года Уральский федеральный университет заключил с этой компанией договор на поставку более чем 9 тысяч комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Но поставщик отправил неполный объем товара. Многие студенты остались без мантии. ВУЗу пришлось полностью от них отказаться. ООО «Терминал» внесено в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет «Коммерсант». Мультфильм «Маша и медведь» стал мегапопулярным в Индонезии благодаря удачному сочетанию юмора и универсальных ценностей дружбы. Об этом рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале «Тера Видьясути». Локализованный YouTube-канал проекта насчитывает примерно 6 400 000 подписчиков, более 5 миллиардов просмотров. По словам индонезийского специалиста, отношения главных героев строятся на доверии, принятии и искренней дружбе. Эти ценности близки индонезийским культуре с ее акцентом на семью и заботу о ближних. А эмоции, шутки, сюжеты мультика понятны детям независимо от языка, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Музыка мирового класса.
3: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.

приезжал в Россию, конкретно в Екатеринбург, с концертами «Гору» только что. Ну и песня для тех, кто еще не готов принять, так сказать, горизонтальное положение стендап. Бодрячком провести этот вечер на наших студийных начало восьмого. Впереди Red Hot Chili Peppers, Гэри Мур и очень красивый инструментал для самодостаточных. Ну а уже сейчас ловите наглую экспансию на территорию тех, кто вращает вам музыку, но я все равно люблю.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

737, для тех, кто увлекается нумерологией, эта песня может называться по-другому. Например, 5. Аврил Лавин и Билли Айдол, всем на счастье. У нас продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Ну, а уже сейчас приятным ветром занесло этих зажигательных парней из 90-х, Right Said Fred. И песня, если кратко перевести, «Не дождетесь». I don't wanna die right now. На этих жизнеутверждающих нотах машины кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Лилия.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.org.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседу, посвященную 40-летию Свердловского рок-клуба, с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. В первой части нашего разговора мы обсуждали то время, когда рок-музыка только начала проникать в наш город. Во многом благодаря деятельности как раз Николая Грахова, тогда еще студента физико-технического факультета, который вел дискотеки, точнее даже рок-вечера, рассказывая о наиболее ярких и значимых исполнителях этого музыкального направления. И остановились мы на событиях 1978 года, когда проходила подготовка к знаменитому фестивалю «Весна УПИ». В жюри дискотечной программы, за которую отвечал Николай Грахов, был приглашен главный советский битломан Коля Васин из города Ленинграда, который, в свою очередь, рассказал об этом известному рок-журналисту Артемию Троицкому, ныне признанному Минюстом иноагентом.
4: Ты едешь, он говорит, меня тоже пригласили туда, я в жюри буду, ансамбли, где выступать буду.
3: Да.
4: Я пригласил его, где он, судейские коллективы там.
3: Понятно.
4: И сказал, значит, и потом Васин ему подтвердил в машине времени, что, а вы едете, там такое будет в Свердловске. Что там будет? А там фестиваль там большой, и там в дискотеке будет. Там будет группа выступать различная со всей страны. И у этих тоже захотелось поехать. Макаревичу и это.
3: Тоже иноагент на данный момент.
4: Тоже иноагент.
3: Так.
4: В общем, короче говоря, все это должно было состояться, но потом нюх, значит, вот этих наших работников комсомольских, которые занимались, они решили отказаться. И, значит, Коля Васин, мы позвонили, сказали, ничего тебе здесь сделать. Ну, в смысле мы, что отменяются дискотеки, отменяются, и, соответственно, отменяется твой привет.
3: Какое же разочарование испытал,
4: ну, конечно,
3: бедный Коля.
4: Ну, а машина времени позвонила в комитет комсомола, там Пьея сказала, что вот мы хотим у вас якобы фестиваль, но я не занимался этим. Просто они узнали вот от Коли Васина, там Троицкого. Ну, и в результате они решили участвовать в этом фестивале.
3: Вот, то есть,
4: ну, и они приехали сюда. Я считаю, что вот это участие в фестивале было поворотным воздействием на свердловские рокеров.
3: Ну,
4: я всегда отмечаю. Почему? Потому что они впервые увидели группу, рок-группу, которая поет на русском языке.
3: И свои песни.
4: Свои песни сочиняет в рок-стиле. И, соответственно, на русском языке и поет, и выступает.
3: Я просто должен добавить, что на русском-то языке уже пели. И у нас были группы, которые пели на русском языке. Но чужие стихи, скажем так. То есть тоже ассонанс. Да, я участвовал в театре «Чтеца» и вместе с ВИА, опять же, УПИ, но это было позже, в 80-м году. Не помню, как назывался ансамбль. Вот кто помнит, кто сейчас слушает нашу передачу, может быть, вспомнит вот эту программу, которая называлась «Звезда полей» на стихи Рубцова, Николая Рубцова. Великолепнейшая программа была, помнится. Я там немножко читал стихи.
4: 80-й год,
3: да.
4: Ну, я тогда уже там не учился.
3: Ну, я понимаю, я как раз на третьем курсе был. И вот это, к сожалению, программа один или два раза всего прошла, но это было такое великолепие. И музыка, кто написал музыку, я не помню. Может быть, кто-то из наших радиослушателей вспомнит это. Это спектакль «Звезда полей» на стихи Николая Рубцова. Свяжитесь со мной, кто это помнит. Кстати, найти запись этого музыкально-поэтического спектакля, моя давняя мечта. Может быть, все-таки что-то сохранилось у кого-то. Ну, а пока давайте послушаем Александра Градского. У него тоже была целая программа песен на стихи Николая Рубцова.

0: Александр Градский исполнил песню на стихи Николая Рубцова «Звезда полей». Но мы возвращаемся к разговору с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
0: Итак, происходит странный момент. В том смысле, что не странный, а наоборот поворотный, правильно было сказано сейчас. Наши рокеры поняли, что надо писать свои песни.
2: Когда они увидели реально... Они в Дворце молодежи концерт был, потому что эти прилетели, я имею в виду машина времени. И тут обнаружили, что на самом-то деле все не так хорошо кажется. Они пришли и сказали, а кто билет оплачивать будет и так далее. Они, какой билет? У нас все группы, которые приезжают, это от институтов, извините. И, так сказать, им оплачивают эти институты.
0: Профсоюз.
2: Профсоюзы и так далее. А вы, простите, кто такие? А люди все кричали, шумели, видимо, справедливости хотят.
0: Да, Владимир Семенович.
2: Знаешь, да?
0: Конечно. Мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.
3: А люди справедливости хотят. Ну как ж так, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.

0: ведь это ж делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие?
1: Это же машина времени оказалась в такой ситуации. Я, Макаревич, прекрасно помнит это все.
2: Напомню, что Андрей Макаревич признан Минюстом лицом, выполняющим функции иноагента на территории нашей страны.
1: Понимаешь, потому что он возненавидел все, что вот он попал в такую ситуацию, и там у него не любовь такая была, появилась. Вот так вот получилось.
2: И ты имеешь в виду к нашему городу или к чему?
1: Ну, вообще, что вот, да, вот тут его пригласили, а оказывается, все
2: не... К официозу к этому, ну, понятно, ладно.
1: Ну, в общем, да.
2: Пригласили, но ничего не заплатили,
1: да. Ну да, а ты сказать, для наших рокеров, я помню, как этот концерт проходил во дворце молодежи, и люди забивали полный зал, их всех выгоняли, потом снова, и опять, так сказать, пока вот не утрясли, и в результате...
2: Там без билетов многие
1: Да, потому что все даже не понимали, там какая-то машина времени будет стоять, тогда она не очень известна была.
2: Не очень известна.
1: Вообще неизвестна, фактически.
2: Но все понимали, что это какая-то рок-группа уже, а не просто ВИА.
1: Вот ну, в общем, это, там просто ажиотаж был.
2: Да.
1: Хотя никто не видел это. Машина времени
2: не понимал. Но, да.
1: И в результате они все-таки решили выстрелить.

0: Это была группа «Машина времени» образца 1978 года. Именно тогда, в этом году, эта группа впервые выступила в городе Свердловске на фестивале «Весна УПИ». Еще раз напомню, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан Минюстом и иноагентом.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: И вот они прокатали программу. И, в принципе, я говорил, что очень сильное влияние оказалось на тех, которые здесь в рок-группах играли, ребята. Потому что они видели, что на русском языке тоже можно рок играть. И петь о проблемах какие-то.
0: О своих проблемах.
3: И, в общем, это... Вот я не просто так, вот видите, все, что я рассказываю...
0: Я понимаю.
3: Оно имеет отношение к рок-клубу.
0: Да.
3: Косвенно.
0: Ну, конечно. Началось вот это движение настоящее свердловского рока. Вот с этого момента.
3: Да. Потому что до этого там люди
0: собирались... Это кавер-бенды были, по большому счету. Играли вот такие чужие песни, западные или советские, без разницы.
3: И где-то выступали там, где-то эти
0: по песни. Ресторанам многие выступали.
3: Да, и всего. Но это понимание вот рок как таковой.
0: Ну, да.
3: Это то, что настоящее, вот где текст понятен, музыка такая. В общем, это вот большую роль поэтому и сыграл. И вот я почему и выделил это интересное сообщение. От дискотек перешел вот уже к рок-музыке.
0: Историческое событие все-таки произошло.
3: Да. И вот как раз я уже тогда познакомился с ребятами из Фанасов будущего, Пантыхина. Он как раз поступил на физтех. На первый курс. Вот, и я уже заканчивал там, и он с ним мы познакомились. Потому что он делал концерт, решил сделать концерт в актовом зале УПИ. Выступал с Сонансом.
0: Но это было чуть пораньше, чем 78-й год все-таки, да?
3: Да, раньше, до Сонанса. Это не Сонанс был. В общем, у них был слепой музыкант.
0: Слепой музыкант.
3: И школьники, бывшие школьники. Вот сегодня на первый курс.
0: Ансамбль.
3: Там был какой-то концерт, вот музыкальных ансамблей, и он там выступал. Там еще были группы, играли вот то, что мы говорили с тобой. С иностранной песней. А эти вот тоже выступили.
0: Поскольку ты начал знакомиться с этими рокерами, то есть музыкантами, да? То есть, прежде всего, Александрович Пантыкин, да? Ну, тогда просто Саша Пантыкин. Ты начал постепенно проникать в сферу именно...
3: Наших
0: рок-исполнителей. Как можно еще назвать их? Рок-исполнителей,
3: отечественных наших. Потому что до этого все вот было не то. А тут люди сами пытались сочинить, что-то сказать. На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
0: Вот.
3: Это очень важный момент, который все забывают, что рок-музыка – это не просто музыка.
0: Это не просто танцы.
3: Конечно. Вот ты там про танцы спрашивал. Это совершенно другая. Это музыка, которая рассказывает. Она, собственно говоря, и в Штатах, и в Англии появилась.
0: Ну да.
3: Как социокультурный феномен. Это вот новое поколение, которое хотело, пело песни сначала там о любви, о том, а потом о других проблемах. И в Америке полно групп таких было.
0: Ну, сначала это появился Элвис Пресли, который адаптировал, ну, грубо говоря, адаптировал всю эту черную музыку для белого уха.
3: Да.
0: Вот. Это был вызов старшему поколению, потому что старшее поколение черную музыку не слушало.
3: Правильно все.
0: И сейчас король рок-н-ролла Элвис Пресли с песней «Jailhouse Rock». Тюремный рок на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Пресли, король рок-н-ролла, и он остается им до сих пор.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: И поэтому почему-то считалось, что рок – это музыка протеста. Протеста против чего? Против старшего поколения, прежде всего.
3: Все правильно. Да, песни это об этом много поют. Ну, а дальше там и во Вьетнамскую войну уже.
0: Ну, а дальше уже протест был уже ясный такой, да? Ну, и Битлз, которые тоже перевернули вообще понимание рок-н-ролла как такового, что это не просто танец, это все-таки именно культурное явление, потому что оно включает в себя уже влияние и классики, и фолка, и много чего другого. То есть, и различных вообще музыкальных традиций. Вообще, рок для меня это слияние всех музыкальных традиций.
3: Ну, плюс еще и тексты-то ведь.
0: Плюс тексты, конечно.
3: Которые уже стали говорить о проблемах общества.
0: Да, да. Именно потому, что появился Боб Дилан, который повлиял на
3: Джона Леннона.
0: Ну, и далее там по списку. А Джон Леннон повлиял на всех остальных.
3: А Боб Дилан, да, это вот он же когда в начале... Появился первый-то он в начале 70-х уже, да?
0: Нет.
3: 90-х. 80-х.
0: Дилан? Боб Дилан?
3: Да.
0: Первый альбом вышел в 62-м году.
3: Ну вот, я что-то... Неужели
0: так давно? С Битлами он встретился в 64-м, но он им и сказал, что...
3: Да, Битлы же в то же время.
0: Хватит писать песни «Мальчик любит девочку, а девочка не любит мальчика». Чего вы можете влиять на молодые умы, да? Вот. Пойте про себя. Про то, что вы сами чувствуете.
3: Конечно.
0: Про то, что там
3: придумано. Это важное отличие рока,
0: да,
3: от
0: поп-музыки, кстати.
3: От поп-музыки. Что они поют о тех проблемах, которые вокруг, о себе, о своей жизни,
0: ну, да,
3: своей там любви и так далее.
0: Это самовыражение, по большому счету.
3: Да, вот я почему социокультурный феномен-то и говорю. Вот, важно вот так смотреть.
0: Без Боба Дилана мы не обойдемся. Сейчас прозвучит его знаменитая песня, наверное, тоже манифест «Blowing in the Wind». Ответ, унесенный ветром, на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Ответ унесен ветром. «Blowing in the Wind» — так называлась эта песня Боба Дилана. Сегодня мы беседуем с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым о начале рок-движения на Урале, ну и о самом смысле рок-музыки как социально-культурного явления мы тоже говорим.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И там кто вот, допустим, япи, хиппи появились в движении.
0: Ну да.
3: Тоже здесь интересно. Вот эти в Вудсток.
0: Вудсток 68-й год.
3: Да, тоже интересное событие. И вот это меня уже, я не только музыку слушал, я уже слушал как социокультурное явление.
0: Ну,
3: я
0: да.
3: Читал книги, вот и уже попадали мне на английском языке, которые про япи.
0: Ну, это япи, это как-то альтернатива хиппи, да?
3: Да, да, да.
0: То есть хиппи – это дети цветы, которые, значит, на все плюют.
3: В общем, короче…
0: А япи, наоборот, они как раз не плюют на все, но тоже любят музыку.
3: Ну, вот я просто говорю, что со многими из этих вещей я уже стал… Журналы мне стали, Rolling Stone попадать там и так далее. То есть расширилось количество источников, и, соответственно… Уже я в широком таком аспекте стал рассматривать это явление. То есть для меня уже рок-музыка – это только часть вот движения, вот молодежного всего движения.
0: Ну, понятно, да.
3: И потом я же тоже уже занимался организацией там, каких-то вещей, которые, значит, молодежь участвовала. Это тоже, так сказать, повлияло на дальнейшее развитие. Это мы говорим, что к чему, как к рок-клубу-то я пришел. И как вот то, что я знал, я там воплощал.
0: Ну и вот там же 80-81 годы. То есть это вообще, наверное, самый такой расцвет рок-музыки, всплеск. За счет чего? За счет, это я отношу именно к Олимпиаде. Московской Олимпиаде. Тогда как бы был дан такой какой-то карт-бланш именно молодежным каким-то таким
3: вещам. Кстати говоря, тогда появился вот этот фестиваль в Тбилиси.
0: В Тбилиси в 80-м году
3: где
0: проходит там фестиваль. Да. Рок-фестиваль.
3: Да, Вот там этот... Гребещуков выступал с аквариумом.
0: Иноагент ныне.
3: Ныне агент, да. Там много кто выступал.
0: Вот,
3: в Тбилиси. Но сам факт, что, так сказать, возникали уже выступления. И там послабление было.
0: Да, да.
3: Хорошо это сделали или нет, но послабление было.
0: Ну, а по радио, как же он назывался?
3: Программа была.
0: Да, там радио Москвы, что ли?
3: Нет, там... Запишите на ваш магнитофон.
0: Запишите на ваш магнитофон, она была до... Да, она и раньше была. А я имею в виду, что вещали на западные страны и передавали группу «Воскресенье». Это как раз в 80-м году, радио Москвы, по-моему, так называлось, радиостанция на коротких волнах. И это был рок настоящий. Я когда в первый раз включил вот это, поймал эту радиостанцию, я был удивлен. Я тогда «Воскресенье» еще группу не знал. И узнал ее именно по радио, причем по московскому радио. Вот так это было.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. Говорим мы сегодня о самом начале Свердловского рока, о том, как все это происходило в контексте деятельности Николая Грахова. А запишите на ваш магнитофон, это Виктор Татарский, он там прекрасно.
5: Это еще когда я учился в институте.
4: Да, прекрасным голосом он в конце передачи 25-минутной включал какой-нибудь трек довольно современный, то есть какого-то очень популярного исполнителя, там Рода Стюарта, Джона Леннона, Элтона Джона, пожалуйста, все это было.

0: путешествовал над общежитием Физтеха. Там был радиоузел.
1: Во, кстати, да, об этом-то мы ничего не сказали.
0: Нет.
1: Слушай, кстати, ты уже тогда работал на радио, да?
0: Да, да, радио тогда я уже...
1: Пусть на локальном, но все-таки
0: радио. Ну, я сначала начал... Это второй был пункт, второй шаг. А первый шаг я...

0: корочку, как сейчас называют, делал диссертацию, там решил стать кандидатом наук. И мне стало рассказывать, как там долго они не живут. Меня как-то это отбило, я решил пойти другим заниматься, другой физикой.
1: Брайана Ина, помнится, был альбом с таким музыкально-научным названием «Before and After Science» – «Перед и после науки», если дословно переводить, 77-го года. Из этого альбома давайте послушаем песню, кавер-версия которой впоследствии вошла в репертуар группы «Апрельский марш». «Истанбульчик Бразерс» тоже. Называется эта песня «У этой реки» – «By this river» на рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» Брайан Ино.

0: Ну и возвращаясь, опять же, к нашим баранам. То есть я имею в виду наших рокеров. В начале 80-х ты очень плотно с ними контачишь, да, общаешься, и постепенно происходит что?
1: Что? Я знаю всех здесь, которые люди занимаются.
0: Все, кто играет.
1: Что играет рок. Там рок, как они записываются. Там тогда уже записываются начали альбомы.
0: Ну, трек записывался, Ocean Juice записывался.
1: Да. Слушай, ну эти еще Nautilus не записывал.
0: Nautilus еще не появился тогда.
1: Да, они еще...
0: Даже Alibaba 40 разбойников еще не появились.
1: Не было, да. Они еще только учиться начинали. Ну вот с этими ребятами у меня плотно было. И потом мне Димов, который барабанщиком был, третий.
0: Треки, да. Но он как бы и лидер у них практически был.
1: Да, да, он такой энергичный был. Жалко очень, что он умер.
0: Да, упокой Господи.
1: Вот да, очень... Да, он выполнял все директорские функции, там все. На нем трек. Сначала Sonance, да. Потом они распались на две.
0: На треке Ocean Juice, да. Это,
1: да, ну, Ocean Juice. Я помню самое интересное, что меня Пантекин пригласил, че знает куда, где-то на Уралмаше, какая-то кровати стояли. И вот он мне, я не знаю, что там мы с ним встретились. Вот у меня как-то запомнилось вот эти кровати. В общем, короче, он сказал, что вот сейчас у нас распались мы, как раз он объявил мне. И будет, и дал послушать свои там записи, Ocean Juice и трек. Ну, в общем, короче говоря, вот так. Я общался и с той, и с другой группой. А больше это и никого особенно не было.
0: К сожалению, да. Вот это вот эти наши основополагающие группы, всего лишь две, по большому счету, трек,
1: да, и Ocean Juice. Да, да, от них всего пошло. Да. Ну, есть, была группа там, ну, такая она, собиралась, чтобы спектакль сделать такой, в архе. Ну, так сказать, они там в основном рисовали, там что-то придумали, спектакли такие. Вот они ездили в Ригу, там, по-моему, на фестиваль, готовили свой спектакль там и так далее. То есть они вот в вот этом сильные в чем были. Кстати, принесли, вот не зря Nautilus там, они визуально сразу. Угу. Самое же первое выступление в рок-клубе.
0: Ну да.
1: Они так оделись.
0: И все-таки... В какой-то момент начинается вот это движение все-таки выплывать наружу. То есть, если до этого это было, я не скажу подпольно, но все-таки это было как бы полуофициально.
1: Да не то, что вообще неофициально.
0: Ну, неофициально.
1: Они, так сказать, занимались там, где у них репетировали. Вот, например, известно, у Финджуста на него гонения были. Они нашли верхний этот самый пашме.
0: Да.
1: Они же пашме на заводе это игрушек. Там у них зал был, там, ну, это, где они репетировали, записывали там и все.
0: Ну, да.
1: Вот они там время проводили. Понимаете, раздельно, так сказать, у каждого был уголочек.

0: же они что-то... Но возможность... Они возможность стали использовать записи на катушках вот это, магнитофонно. Угу. И оформлять потом. Тут же подключились архитекторы, стали оформлять все это. И начали распространять это. Вот самое интересное, что начало, еще вот конец 70-х, начало 80-х, появились вот эти катушки, которые уже оформлены, там какая-нибудь группа.
1: Ну, это из Питера пошло оформление, да, потому что москвичи-то ничего такого не делали.
0: Да, в Питере как раз. Да. У них уже открылся клуб.
1: Клуб открылся в 81-м году, 81-м. Да. Но первый уже... фестиваль в 83-м был проведен, ну, Ленинградского рок-клуба, я имею в виду. А в это время Тропила записывал альбомы всех этих команд, да, «Аквариум», да. «Зоопарк».
0: Ну, вот оно так распространялось.
1: Да,
0: я уже получал катушки.
1: И оформление было сделано фотографии Вилли Усова, такого знаменитого,
0: да, я знаю,
1: ленинградского. Да, я тоже с ним знаком немножко.
0: Всем, со всеми мы знакомы. Короче говоря, вот появилась такая новая возможность для групп не только заниматься рок, писать на русском языке, но и распространять,
1: да,
0: с помощью этих катушек.
1: Да, да, да. Опять же, писатели.
0: Он, например, этот, когда записал «Орфинжист», он распространял это.
1: Мэтт 15, да, вот этот альбом.
0: Да, распространял «Понтыхи».
1: Там
0: и он привлек своего брата младшего, который занимался этим, записывал, обклеивал и так далее.
1: Да, обеспечил работой. Ну, понятно, да, молодец.
0: Короче говоря, там работа кипела.
1: На этом мы прервемся. Напомню, что сегодня в студии «Рок Арсенал» был бессменный президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Продолжение следует. О финале группы «Орфинжист» с песней из альбома «15». Называется она «Автомобиль без управления».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Рок-арсенал. Окей. 104.5 FM. Miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь. Только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодой.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.